Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, места

0: Ветер юго-западный, южный 4-9. Днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9. Днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9. Днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9. Днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9. Днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.
2: All I need is one night.
3: You gonna have to splurge on it.
2: All I need is one night.
3: Put in a purse.
2: I went deaf one.
0: Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт BM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9. Днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси утвердил документ, который улучшает работу банка данных о гражданах, временно ограниченных в праве на выезд за границу. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Необходимость указа связана с изменением законодательства и практикой применения предыдущих норм. Документ расширяет технические возможности для обмена информацией между госорганами и усиливает защиту данных, хранящихся в банке. Граждане смогут получить информацию о временном ограничении на выезд в любом подразделении по гражданству и миграции. Срок предоставления сведений сокращается до 1 рабочего дня.
1: Политика.
2: Делегация Республики Беларусь проводит рабочий визит в Узбекистане. Ключевым событием поездки стала встреча заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича с президентом Шавкатом Мирзиёевым, по итогам которой стороны подтвердили курс на стратегическое партнерство. Так, стороны констатировали плодотворные итоги недавнего официального визита президента Узбекистана в Минск. Особое внимание уделено неукоснительному выполнению принятого плана мероприятий. В качестве приоритетной задачи определено доведение взаимного товарооборота до отметки в 2 миллиона. долларов. Обсуждалось активное продвижение кооперационных проектов в ключевых сферах экономики для перехода от простой торговли к созданию совместных производств. Отдельным блоком обсуждено применение белорусского опыта при создании первой атомной электростанции в Жизакской области. Речь идет об экспертном сопровождении проектирования и строительства, подготовке национальных кадров и запуске совместных образовательных программ между профильными вузами двух стран. Виктор Каранкевич передал главе Узбекистана теплые приветствия от президента.

0: президента Беларуси.
1: В мире.
0: 6 стран Евросоюза выступили против нового 21-го пакета санкций в отношении России, потребовав исключения или фактически заблокировав отдельные меры. Об этом со ссылкой на издание Financial Times информирует ОНТ. Такая позиция может осложнить дальнейшую общую линию ЕС по поддержке Украины. Как сообщает Financial Times, Париж и Рим добиваются смягчения запрета на выдачу виз российским военнослужащим. Берлин и Лиссабон выступают против ограничений на покупку рыбы. Вена, в свою очередь, настаивает на разморозке российских активов на сумму около 2 миллиардов евро. Афины требуют не вводить ограничения на перевозку сжиженного природного газа в третьи страны. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. В авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 в

0: доброе всем утро, между прочим, от волны номер один в регионе. Но вот если вы с утра пораньше куда-то проснулись и куда-то уже направляетесь, это значит, что вам куда-то надо.
1: Логично, молодец.
0: Какое хорошее умозаключение у меня сегодня с утра пораньше, да?
1: Все, на что больше, способен.
0: На большее, извини, да, пока не способен, как минимум первые минут 10-15.
1: Я бы сказала час, ну да ладно, если ты веришь в себя, это уже хорошо, друзья. Поэтому желаю сегодня всем такой самоуверенности, что уже через 10 минут вы будете бодры, веселы, готовы направляться куда угодно и делать все, что нужно.
0: Да, разорвем это утро, разорвем этот день и прекрасно его завершим вместе с «Раз будет шоу». Ну, конечно, завершим не «Раз будет шоу», но, тем не менее, начнем именно с ним. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали!
2: Ты слушаешь «Раз будет шоу». Генеральный партнер «Раз будет шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: друзья, гороскоп во вторник плохим быть не может, просто потому что понедельник мы уже пережили. Поэтому, друзья, двигаем дальше на какой-то, знаете, позитивной волне. И неважно абсолютно, что там нам звезды насоветуют, каждый сам решает свою судьбу.
1: Ну, давайте мы вам немножко пару вот этих вот позитивных аффирмаций выдадим. У вас все получится, закройте глаза, подышите ровно. Вы
0: если
1: молодцы.
0: Ты еще раз скажешь «закройте глаза», мне кажется, я усну где-нибудь.
1: Ну, слушай, возможно, многие люди на этом моменте как раз-таки и сказали мне, что нет, давай-ка ты со своими советами чуть-чуть попозже присоединись, когда уже более проснемся. Ну а пока, ладно, давайте, давайте. Не хотите аффирмации нежных и теплых, давайте получать гороскоп. Там, возможно, не все так хорошо. Сегодня овны могут всерьез задуматься о будущем отпуске. Можно продумать, куда и как вы поедете, либо полетите. Как будете развлекаться. Важно обдумать, и сколько денег вы затратите на все это.
0: А вот тельцам стоит вставать рано и важные дела завершить в первой половине дня, потому что потом будет непросто. Могут возникнуть какие-то проблемы, либо же появиться новые задачи. Что касается сложных ситуаций, то все же стоит помнить о моральных и финансовых границах.
1: Сегодня близнецам стоит сохранять свой запал, он поможет вляпаться в крутые истории и необычные обстоятельства. Вам как раз нужно окунуться в такую атмосферу.
0: Раки, а вам не стоит стремиться на первое место, лучше наблюдать за всеми из укрытия. Вы заметите много интересного и, возможно, посмотрите на мир другими глазами, а вам как раз этого не хватает.
1: Сегодня львам стоит рисковать и экспериментировать. Будет весело и классно. А еще ваш взгляд на мир может изменить и дать крутой опыт. Но вообще сегодня львам советуем прислушиваться к словам окружающих. Они будут подпитывать и поддерживать вас.
0: Девы, начинайте. Сегодня это ваш девиз дня. Вам стоит действительно найти что-то интересное. Выбирайте самые креативные задачки, потому что вы точно раскроете свой потенциал. Единственный нюанс – нужно идти осторожнее к своим целям, потому что кто-то готов поставить вам палки в колеса.
1: Сегодня весы могут поддаться своим импульсам. Они подтолкнут их на крутые свершения. А они несут обалденные перемены. Только ничего не бойтесь. Вообще сегодня весам советуем искать поддержку. Сейчас вам необходимы правильные слова.
0: Что касается свершений, то скорпионов они тоже ждут. Но звезды все же рекомендуют присмотреться к обстоятельствам, потому что далеко не все будут располагать, а некоторые и вовсе не помогут вам совершить что-то хорошее. Поэтому, друзья, будьте внимательны.
1: Сегодня стрельцам стоит показывать все свои лучшие черты как на работе, так и в жизни. Пусть все вокруг знают, насколько вы талантливы. Вообще сегодня стрельцам советуем следить за конкурентами. Они будут подталкивать вас на новые свершения.
0: Козерогам может подвернуться отличное предложение. Соглашайтесь, оно явно принесет неплохие перспективы. Не бойтесь нового, у вас будет все складываться просто отлично.
1: Сегодня водолеям стоит ждать вечера с замиранием сердца. Это самое интересное и крутое будет проходить именно в это время. Так что пусть утро будет лайтовым и ленивым, накопите энергию для второй половины дня.
0: Что касается крутого, то вот рыбы. У вас сегодня как раз-таки настроение под таким девизом. И от него, кстати, зависит, каких именно вершин вы сможете добиться. А еще будет много мыслей в голове, потому что сейчас вы сильно рефлексируете и меняете свое отношение ко многому. На самом деле, сегодня вам нужно побыть одному. Вот тогда все придет.
1: Вот такой вот гороскоп. Пара-бара-ба-пиу-пау.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист, машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
0: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: друзья, что тут рассказывают про парфюм? Вот интересно, вот в топ-3 мировых сейчас оказывается то и входит то, о чем поет исполнитель. Том Форд, говорят, все полюбили очень-очень резко.
1: Ну, не знаю, все на любителя, мне кажется, не в парфюме дело, друзья. А что касается исполнителя, ну тут, да, может, и исполнителя полюбили.
0: Да, это факт. Парфюм — это второстепенное. Главное, как человек себя ставит.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Витебские врачи получили оборудование экспертного класса для точной диагностики. Более 8000 аккредитованных гостей из 52 стран посетили Славянский базар в Витебске. Воспитанник 12-й школы Новополоцка завоевал медаль Международной математической олимпиады. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Друзья, через несколько музыкальных минут мы начнем собирать наши автоприветы на волне радио Витебск, поэтому можете уже понемножку прицеливаться к мимо проезжающим номерам автомобилей.
1: Ну да, почему бы и нет, друзья, потому что это утро должно как по-новому засиять, засверкать, солнце нам светит, а значит, сегодня мы будем искать цифру раз, два, три, два.
0: Два? Ох ты, ничего себе, хорошо. Значит, будет вот такая у нас цифра. Для остальных, кто не в теме, либо, возможно, подзабыл, расскажем чуть позже, остальные могут уже присматриваться, примеряться да прицеливаться.
2: Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.

0: Реклама.
1: Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либотские стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либотске и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудований, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по поляванні, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе: Минская область, Валужинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: поподробнее. Например, о том, что прямо сейчас утренние автоприветы полетят к нам с особой силой, потому что именно данная рубрика сейчас и начинается. В общем-то, все предельно просто.
1: Ловим номера автомобилей, друзья.
0: Да, проезжающих мимо с вами находящихся.
1: Какой-то у нас рассказ сегодня не очень складный, но на самом деле...
0: Рядом же находящихся.
1: Нет, ну по факту, ладно, хорошо, друзья. Если вы прямо сейчас стоите на светофорах, в пробках прогреваетесь или, возможно, уже приехали в сторону хотя бы своих рабочих мест, естественно, учитывая безопасность дорожного движения, мы смотрим по сторонам. А там мы видим машины. Вот их номера нам и нужны. Вайбер, Телеграм для вас открытый. 707-1-071. Запоминаем номера этих автомобилей. Можно фотографировать, если вам так удобнее. Угу. Присылаем нам. Добавляем какие-то хорошие, добрые, счастливые, радостные, солнечные слова. Ну, собственно, и указываем, от кого сообщение летит.
0: Возможно, у вас самих сегодня с утра есть что-то солнечное и приятное кому-то передать из своих знакомых, родственников, коллег, либо друзей, поэтому тоже не стесняйтесь. Ну и, конечно же, особое внимание сегодня уделяем цифре 2 в номерных знаках. Вот ее-то давайте и разыщем, поищем. Но все остальные тоже принимаются.
2: Вставай, разбудив шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
6: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От «А» до «Авто».
3: Прилететь прилетело, но еще не зачитали. Собственно говоря, исправляемся очень быстро. Кто еще не прислал, кстати, свои автоприветы, давайте присылайте. Двойку сегодня ловим очень активно в номерных знаках мимо проезжающих авто. Вот, пожалуйста, Сава нам пишет. Привет Александру Вадиму Бульбовозу. Всем хорошего настроения. Хува 2152. Вот, между прочим, передает все это дело. Привет. Сразу две двойки тут у нас. Спасибо.
4: Так, хорошо. Януш, правда, опередит, но об этом немножечко позже. Говорит, желает доброго утра всем, а еще суперского настроения и всего самого наилучшего. Снова с нами в путях командировки город Миоре, BMW номер 7222. Будь здоров.
3: Миоре это неплохо, Миоре это хорошо. Доброе утро, пишет Наталья. У каждого витебского номера два на конце. О, Наталья пошла хитростью и логикой хотела взять. Ну и взяла, в принципе. Ну да, в принципе. У каждого витебского двоечка региона. Вот если не регион брать, то не у каждого уже.
4: Ну и ладно, ну хорошо, ладно. Пусть будет и так. Есть еще Андрей на связи. Единственное, что не вижу я абсолютно номера автомобилей, тем не менее какой-то микрик едет впереди, где-то в районе строителей. Черненькая машинка такая симпатичная, тоже двигается куда-то в направлении, наверное, медцентра, можно и так выразиться. Вот вам, ребят, привет.
3: Да, у меня тут немножко возникли трудности с вот этими вот нашими мессенджерами. Аня все отложила. Так, Саня, что тут говорит? От президента лесного хозяйства вот такой вот масс. Есть, между прочим. У Александра фотографирует он. А номерной знак 2867, между прочим. Вот вам направляется большой-большой привет.
4: Ну вот Руслан тоже отзывается, собственно, на позывной. Говорит, Савелий, спасибо от Бульбовоза. Наверное, что-то еще Руслан печатает, но пока... А, в глубоком солнце, а у вас, предполагаю, ну, этот вопрос. Тоже. А у нас тоже, Руслан, солнце.
3: Хорошо нам сегодня всем. Владимир говорит, всем доброе утречко от Mercedes Sprinter 4281. Между прочим, передает привет активно.
4: Так, всем доброе утро и хорошего настроения от Лада Приора 5527. Привет брату Максиму на Т4 номер 7793. А встретила вот такие номера. Ну тут прям россыпь. Лада 7391, Лада 2026, Audi 3269, Geely 5294 и Volkswagen 2281. Вот столько машин нас поймала Настя.
3: Благодарю. Александр говорит, привет Артему, Елене, Андрею, Саве. Нам с тобой еще автомобилем 7393, 7415, а также 2324. Вот. Владислав сбрасывает видео, нам поздравляет.
4: Так, хорошо, спасибо большое. А Слава желает всем доброго утра и хорошего дня. Передает привет любимой маме Галине и лучшему другу Андрею.
3: Так, есть еще Марина. Она говорит, привет всем. Шанс, есть шанс, пока поезд едет. Лепель, хорошего дня. Peugeot 4692, двоечка зафиксирована.
4: Так, Саша тоже у нас на связи. Поймал он Volkswagen 1539, правда, номера не белорусские. Говорит, Opel 3749 помогал ему. Отдельный привет. Видимо, что-то случилось в дороге.
3: Все, друзья, спасибо большое. Вам тоже большой привет. С вами хочется провести как можно больше времени, но оно тоже ограничено на волне. В следующем часу услышимся.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебской области убрано 22 тысячи гектаров озимого ячменя, что составляет 84% от плана. Намолочено 69 тысяч тонн зерна при средней урожайности в 30 центнеров с гектара. Вторым укосом скошено более 20 тысяч гектаров многолетних трав. В целом к стойловому периоду на условную голову скота заготовлено 13 центнеров кормовых единиц, сообщили в облсельхозпроде. Витебские врачи получили оборудование экспертного класса для точной диагностики. В эндоскопическом отделении Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи введены в эксплуатацию видеоэндоскопические стойки. Система обеспечивает быструю обработку данных, гарантирует раннее выявление патологии. Как поясняет газета «Витебич», эндоскоп отличается легкостью, эргономичной формой и гибкостью, что сокращает время процедуры. Более 8 тысяч аккредитованных гостей из 52 стран посетили 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Об этом интервью газеты «Витебичи» сообщил гендиректор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий. Некоторым из них пришлось преодолеть более 120 тысяч километров, чтобы попасть в Витебск. Более 600 представителей средств массовой информации из 9 стран мира освещали события фестиваля. Свыше 15 миллионов просмотров насчитывают интернет-трансляции. Театральная, филармоническая и другие программы фестиваля собрали аншлаги. «Славянский базар» в Витебске – это и креативная экономика нашей страны, точка соприкосновения интересов, взглядов, культур, где формируется задел на привлечение инвестиций, подчеркнул Глеб Лапицкий. Воспитанник 12-й школы Новополоцка завоевал медаль Международной математической олимпиады. Денис Вестунов в составе национальной сборной достойно представил Беларусь в Шанхае, где в эти дни проходит самое масштабное математическое соревнование мира. В этом году за звание сильнейших математиков боролись с командой 117 стран мира. Все 6 участников нашей команды вернулись с наградами. Успех в Китае продолжает славные традиции. Как отмечает газета «Витебские вести», в 2025 году белорусские учащиеся завоевали 66 медалей на 15 международных олимпиадах. 8 золотых, 29 серебряных и 29 бронзовых. И это все новости. К этому часу партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно, с прояснениями, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 23.

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. В авто, бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: что ж, друзья, будем стартовать в новый час. В новый день уже стартанули, ну а теперь остается только отсчет, потому что с каждым часом мы все ближе к завершению, собственно, рабочего дня. Или же не завершению, да. Или же
1: или
0: еще
1: же
0: чему-то.
1: Продолжению.
0: Да, но, собственно, почему я говорю «или», потому что сегодня его праздник, день «или».
1: О,
0: так и называется. Поэтому,
1: вот
0: если
1: оно.
0: Вы не можете определиться, списывайте все на это.
1: Это специально для людей, которые действительно, ну вот, или так хочу, или вот так. Может так поступить, или вот так. А
0: как
1: может
0: будто
1: спросить,
0: близнецам
1: или
0: говорим,
1: не нужно.
0: Да?
1: А, близнецы, весы, что туда еще, парные
0: не
1: знаки.
0: Не знаю, все
1: зодиака.
0: Вот эти вот двойные
1: водолеи,
0: такие.
1: Да. Ну, и водолеи,
0: а водолеев ты зачем туда вот это?
1: Их же два вроде, или один он стоит. Воду льет.
0: Так,
1: я
0: ладно,
1: не знаю,
0: все неважно.
1: Вы один или вдвоем воду льете? Расскажите нам.
0: Не знаю, не знаю, зачем ты к этому привязался, и тем не менее.
1: Одни,
0: в любом случае, ребят, вот видите,
1: воду,
0: он тоже не может определиться с праздником.
1: Воду, спасибо большое. Одни воду водицу льют, вторые вентиляторы, вот эти вот воздуханы, которые их называют
0: что
1: сейчас.
0: Ж,
1: ну,
0: да.
1: Которые только воздух гоняют, а ничего путного не могут сказать. Их сейчас называют, оказывается, в зумерском сообществе вентиляторы. Вот представляешь, те, которые якобы на язык очень острые, но ничего не могут, кроме как им же и молоть только.
0: Угу.
1: Вот, видишь, как
0: учту.
1: Переехали. Новое слово тебе в словарный запасик.
0: Спасибо.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.

0: cinnamon. Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу. Заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 или 8033 320. 24-33-44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
2: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: пути. Проспали!
1: Так, мы с вами к темам серьезным переходить сегодня будем или не? Или мы вот это вот одни смешинки будем упоминать-то только?
2: Это риторический вопрос?
1: Да, на него ответ не требуется, потому что уже нашел. Вот, вниманию всем, друзья. Как-то врачи утверждают, что короткий отпуск бьет по здоровью. Отдыхать нужно не меньше 4 недель.
2: Желательно раз в месяц.
1: Подожди, а как тогда? Не, ну тоже как?
2: Ты меня сбила.
1: Выбила из колеи. Я теперь думаю о том, вот как бы можно было бы работать и отдыхать 4 недели в месяц. А?
2: Ну, слушай, ну, помечтать-то
1: по
2: можно.
1: Выходным,
2: с работы и отдыхать.
1: Знаешь,
2: кто тебе мешает?
1: 5-2, найти 2-5.
2: Не, ну, звучит неплохо.
1: В общем-то, неврологи предупреждают, что отпуск короче 4 недель может навредить здоровью. Короткий отдых не дает организму восстановиться, что ведет к обострению всяческих болезней, упадку сил, снижению иммунитета. Потому как за 2 недели наш организм только отпускает полностью ситуацию, что от него ничего не требуется, он не в рабочих процессах находится.
2: Предлагаешь не идти мне в отпуск, да? Тонкий намек.
1: Сходи. Когда там у тебя?
2: Завтра.
1: Ой, как новость вовремя подыскалась. Но я надеюсь, ты отдохнешь, все-таки сможешь отдохнуть.
2: К сожалению, не 4 недели он будет длиться, поэтому, не знаю.
1: Придется выполнять программу максимум, сжимать все сюда. Вот, получается, день за 2 нужны. Чтобы шел. Не, ну не день за 2, чтобы быстрее, а наоборот, день.
2: Что-то хорошего ты пока ничего не сказал.
1: Ладно, я лучше помолчу, а то сами, друзья, знаете, что может случиться. В общем-то, а хорошо отдыхать, я уверен, что многие вчера, вот, например, хорошо отдохнули.
2: Согласна.
1: И вместе с Зиверт нажали эту тапочку в пол, газанули-то газанули на весь Витебск. В общем-то,
2: я газую,
1: газ в пол.
2: Когда
1: вот,
2: нету. Да,
1: газую,
2: вот так было, вот так было,
1: есть.
2: Да?
1: Да, вот так было. А вот так еще будет сейчас.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
4: Все мы изначально. Чай не

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Забывают вот банальные вещи какие-то сделать. Например, себе сказали, что так, мне сегодня обязательно нужно это. И просто оно вылетает через, ну, несколько минут максимум.
1: Да слушай, есть у всех такое. Ну, конечно, есть.
0: Как с этим бороться?
1: А знаешь, что больше всего бесит? Когда ты возвращаешься издалека уже проверить, выключил ли ты утюг, снял ли кастрюлю с плиты.
0: Я по такому поводу несколько месяцев прям фотографировал и снимал на видео свои отходы из дома. Да, чтобы лишний раз не волноваться, не напрягать свою систему и не перепроверять.
1: Главное, не забывал сфотографировать.
0: Ну вот, а это уже главное, это уже подвижечка, шажочек.
2: Это слушает весь

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси обновили закон о железнодорожном транспорте. Посредники между Ираном и США передали Тегерану предложение о деэскалации конфликта с США, которое предусматривает 10-дневное прекращение огня. В белорусских вузах завершилась подача документов на бюджет, но официальное зачисление еще не прошло. Некоторые абитуриенты сдают внутренние экзамены. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну а мы продолжаем тем временем набор претендентов на розыгрыш классного бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск, который, кстати, состоится уже в пятницу. Но до пятницы нужно дотянуть. А сегодня вот, пожалуйста, это здесь и сейчас.
1: Ну, растягивать мы точно, друзья, не будем, по крайней мере, что касается нашей игры. Поэтому прямо сейчас один из вас залетит в наш список претендентов. Для этого всего-то и нужно первым и верно ответить на поставленный вопрос. Свой вариант вы присылаете к нам в Viber по номеру 7071071.
0: Ну, а вопрос сегодня будет простой. Знаете, особенно кто следит за футбольным клубом МЛ Витебск, либо же вообще, в принципе, интересуется темой футбола. Расскажите, пожалуйста, с кем сыграет футбольный клуб МЛ Витебск в 1/8 Кубка Беларуси? Вот только сейчас принимаем ответы.
2: Радио Витебск.

0: твоего города.
1: Большие молодцы, слушайте, либо все следите, либо знаете, либо слышали, либо из какого-то, как это говорится, из какого-то утюжка, да, послышали. Ну, а мне нравится у Дениса. Денис на улыбку меня вывел, говорит, с футболистами сыграет в 1-8.
2: Логика сегодня в приоритете.
1: Да. Денис, логика сегодня, ну, как минимум, не ваша. Вот, постарайтесь еще. Не, ну, в принципе, логика-то ваша, но, тем не менее, хотелось бы, наверное, слышать все-таки более конкретный вариант ответа.
2: Но в так, целом уже без бесполезно, пойдет, потому да, что победитель, друзья, найден. Первый, верно, с заданием справилась у нас Лена. Последняя цифра номера 425. Именно она вот быстрее всех правильно написала нам вариант ответа.
1: Молодец, Лена. Сразу видно, что проснулась сегодня с утра. И
2: не
1: на
2: так,
1: полную,
2: как мы, по крайней
1: на
2: мере.
1: На полную пользуется своей мозговой активностью, с чем ее и поздравляем. Ну, а также поздравляем, я не знаю, что ты хочешь что-то
2: я
1: сказать.
2: Я хочу правильный
1: хотела
2: ответ, чтобы ты сказала. Вот,
1: давай,
2: я тебе
1: Динамо
2: оставляла.
1: Минск, с Динамо Минск они сыграют. Это же как-то клуб как друг другу притягивает каким-то магнитным невероятным. Но тем интереснее. Два топовых противостояния. Два раза в чемпионате, два раза в кубке. По-моему, вот эта стадия это один матч. Ладно, не помню всех нюансов, но тем не менее притягивает их, в общем, друг к другу. Не могут они друг без друга сейчас существовать.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио.

0: just go wild.
1: Попробовал я закрыть глаза, значит, под этот трек и, знаешь, куда-то отстраниться вот от этих всех миров, куда-то путешествовать, полетать, что-то красивое увидеть в своих фантазиях, но получилось лишь уснуть на пару секунд и потом очень-очень долго приходить в себя.
2: Вот так вот. Это должно было быть, да?
1: Примерно так это все и выглядело.
2: Ну, собственно, ладно, я тебя понимаю, на самом деле, после такой недели отдохнуть хочется определенно.
1: Ой, слушайте, ждем выходных, а что теперь делать на выходных, что теперь делать?
2: Спать. Как мягкая пошутили... кроватка, подушечки, спать.
1: Как пошутили регионы на Кубке юмора КВН, говорят, везде все занято в Витебске, но только неделю, потом год вообще пусто. Ну, можем не согласиться, но тем не менее, отчасти так.
0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Беларуси обновили закон о железнодорожном транспорте. Его подписал президент. Документ совершенствует правовую базу, чтобы повысить безопасность и качество поездок, сообщил канал СТВ. Закон распределяет права и обязанности между БелЖД и сторонними предприятиями, которые имеют свои ветки для маневровых поездов. Они обязаны контролировать безопасность путей, ужесточают требования и к медосмотрам персонала. Кроме того, в расписании официально появится новый тип поездов – ускоренный. Региональные линии эконом-класса. Отмечается, что функции военизированной охраны передаются Департаменту охраны МВД.
1: Политика.
2: Глава МИД Беларуси встретился с завершающей миссией послом Швейцарии. Максим Рженков и Кристина Ханегер-Золотухин затронули широкий круг вопросов. Были обсуждены текущее состояние и перспективы активизации белорусско-швейцарского взаимодействия с учетом существующих рамочных условий. Собеседники обменялись мнениями по актуальной ситуации в европейском регионе и мире в целом. Встреча прошла в конструктивном ключе и стала итоговой точкой в дипломатической работе посла в Республике Беларусь, отмечает канал ОНТ. Посредники между Ираном и США передали Тегерану предложение о деэскалации конфликта с США, которое предусматривает 10-дневное прекращение огня. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на агентство Reuters. Переданное посредниками предложение, по словам высокопоставленного иранского чиновника, предусматривает прекращение огня для поиска путей и возобновления временного соглашения, достигнутого в прошлом месяце. Ранее официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи подтвердил получение от посредников предложений. Дипломат, однако, отметил, что детали будут обнародованы позднее.
1: Новости региона.
2: В Витебске открылось новое кафе в старинном здании на пешеходной улице Суворова. Как отмечает газета «Витьбичи», после двухлетней реставрации в городскую среду возвращается памятник архитектуры 19 века. Это стало возможным благодаря приходу частного инвестора на площадку, где ранее размещался Октябрьский РУВД. Он получил в собственность несколько объектов недвижимости, в том числе два здания со статусом объектов историко-культурного наследия. В одном из них, в бывшем отделе криминалистики, и заработало кафе. Здание на Суворова входит в комплекс исторической застройки одной из старейших улиц Витебска, известной ранее как Узгорская, позже Офицерская. Она начала формироваться в начале 15 века. В разное время в этой части города развивалась торговля, размещались воинские части, органы городского управления. Здесь был гостиный двор, ратуша, духовное училище и другие учреждения, что делало улицу Суворова одним из самых оживленных мест Витебска. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-007-011.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, в Витебске днем 21-23 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. В авто, бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин.

0: и иногда просто удивляешься. Ну как же люди придумывают вот что-то такое интересное и необычное? Вот сколько, как это, ну сколько можно уже, как в том самом смешном видео. Но тем не менее, в США научились снимать торнадо изнутри. Вот представляешь, зачем? Кастомные коптеры выдерживают ветер благодаря усиленному корпусу и скорости свыше 350 км в час. Они не только снимают уникальные кадры, но и собирают метеоданные для исследования бурь. В общем-то, хотела заглянуть хоть раз в своей жизни внутрь торнадо. Что там вот крутится? Там же должно крутиться. Вот эти вот все пылинки там, что там подхватило.
1: И унесло.
0: Арматура, деревья.
1: Я представляю, знаешь, как в фильмах снимают, это крутящаяся штука, внутри машины летают, там коробы, вот эта вот вся ерунда. Но когда ты начал об этом рассказывать, я почему-то вот квадрокоптеров каких-то там не представляла. Представляла человека, знаешь, с телефоном в руках, и он такой стоит посерединке, а вокруг него все крутится.
0: Знаешь,
1: вот это было бы прикольно.
0: Я тебе скажу так, особо нечего там внутри смотреть. Да, летают какие-то веточки, листики, пыль, грязь.
1: Коровы и машины не летают,
0: нет,
1: да?
0: Нет, к сожалению. Вот никак в мультфильмах и фильмах. Пока до этого не добрались. Но
1: это,
0: возможно,
1: знаешь, это сейчас вот ты просто сломал все стереотипы моего детства.
0: Прости, пожалуйста. Но такова жестокая реальность существования взрослой жизни. Не плачь. Еще как-то что-то
1: два часа работы,
0: еще,
1: да? Ты об этом?
0: Еще два часа работать, поэтому не нужно, не нужно.
2: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Мензель.
1: Итак, друзья, ну вот, слушайте, подумал, я почитал тут одну новость, вот сейчас тебе, Настя, расскажу, не мог я ей поделиться за рамками эфира, нужно здесь сейчас. Ты представляешь, все чаще и чаще, в мире нанимают на работу вот этих вот, как-то, кошачьи семьи. Знаешь, для чего?
2: Чтобы... Я тебя не понимаю даже.
1: Кошачья семья, это один из распространенных ныне в мире, как-то, тенденций, одна из распространенных в мире тенденций, когда кошачьи кошачьих, вот прям-таки кошку, кота и котенка берут в какое-то помещение.
2: В общем, снимать стресс они берут, да?
1: Нет. Нанимают в какое-то помещение, где они должны отпугивать мышей. Все потому, что там хранится антиквариат, либо еще какие-то реликвии.
2: А то есть то, что они могут подрать антиквариат, там, я не знаю, сделать свои дела куда-то не туда, это не важно.
1: Это я не знаю, как с этим справляются. Наверное, их тщательно обучают. Все-таки простого котика не возьмут. У них же там целые как-то проходят обучение, вот прям лучших из лучших выбирают. То есть, представляешь, где-то есть еще и специалисты, которые занимаются всем этим, то бишь науськивают котят на хорошее поведение, бросаться только на мышек, ходить в лоток.
2: Мне кажется, знаешь, есть более какие-то лояльные и легкие способы для того, чтобы сохранить в целости вот все вот эти вот предметы искусства или чего они там хранят, потому что, ну, вряд ли обучить кошку сложнее, чем построить какой-то, я не знаю, сейф.
1: Более чем! Теперь у них вот этих вот кошачьих есть собственный стеклянный офис, полностью оборудованный для комфортной жизни. Кота назначают директором отдела, кошку заместителем директора. А котенка, который у них есть, никем не назначают. Он просто котенок.
2: Он ходит в детский кошачий сад.
1: Я не знаю, еще не придумали.
2: Это бред. Но
1: должно быть именно так. Да, бред. Вот такой вот в качестве утреннего бреда, утренней разрядки для головы. Хотя, возможно, кого-то погрузили в мысль этим сообщением.
2: Ну, я загналась, да, есть такой момент.
1: Вот, пожалуйста. Работает.
0: Реклама на радио Витебск. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: А под что еще интересно можно танцевать?
1: Под, вот, все, что
0: под
1: угодно.
0: Все что угодно, да. Вот представляю, иногда наигрывает в голове какая-то музычка и не может тебя отпустить. Вот, а как с ней бороться? Оказывается, есть вот этот вот специальный звук, который отпугивает вот эти вот треки, которые у тебя заседают в голове.
1: Если будешь кричать, предупреди, пожалуйста, я сниму наушники. Но в целом, слушай, иногда что-то неплохо, если в голове играет какая-то песня, которая настраивает тебя на определенный вайб.
0: Это да, на определенный, то на определенный. Бывает вот эта вот песня-липучка, которая на языке и все. И вот для такой как раз-таки специальные звуки придумали. Ну, не очень красиво звучит это все.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси поздравил народ Королевства Бельгии с национальным праздником. Национальное собрание Беларуси и Арабский парламент подписали меморандум о взаимопонимании. США начали новую волну ударов по Ирану. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Лови момент.
1: Ну, не вместе, потому что посредством все-таки радиоволн мы с вами связаны. Вы там, мы здесь. Да, чисто формально мы вместе, но чисто материально нет.
2: Но зато ментально вместе. Давай будем продолжать.
1: Да мы можем и физически находиться чуть ближе, чем есть на самом деле, с помощью как раз-таки рубрики «Лови момент». В общем-то, друзья, вы, пожалуйста, берите в руки свои мобильные телефоны и фиксируйте все то, что вокруг вас прямо сейчас находится. Абсолютно не важно, что это может быть. Я не знаю, стол, пейзаж, натюрморт, чашка, вилка. Я не знаю, абсолютно все.
2: Мне кажется, чашка это и есть натюрморт отчасти.
1: Да,
2: но,
1: ладно,
2: по крайней мере, да, что касается фото, вы будете реализовывать, а мы визуализировать. Получается так. Будем добавлять какие-то краткие комментарии. Потом, конечно же, полная подборка в нашем телеграм-канале «Радио Витебск» будет собрана. Ну, а ваша задача действительно сфотографировать все, что вас окружает, и прислать к нам вайбер номер 7 071 071. Тут все неизменно.
1: Ну, поехали, погнали. Прямо сейчас посмотрим, что нам прилетит. Друзья, фото!
0: Радио Витебск 91,2

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
3: Будем, значит, посмотреть, что вы нам здесь понаприсылали из фото. Вот, пожалуйста, сразу по списку открываю и
4: нет,
3: сверху.
4: Нет, не по списку, ну, вообще-то по списку, да, но начну я, потому что здесь есть прекрасная Оля, у которой, между прочим, сегодня годовщина свадьбы.
3: Ух ты!
4: Здесь свадебное фото, 8 лет вместе, ребята, поэтому, Оль, желаем вам еще 8 раз по 8 вместе прожить минимум, самый минимум, чтобы вы были счастливы и любили друг друга, как вот в тот самый день.
3: Ну, это круто, присоединяюсь к пожеланиям таким. А Елена фотографирует свой участочек. Отдых на даче, говорит Елена. Что может быть лучше? Елена еще одна присылает нам цветы красивые. Тоже, возможно, с дачи. А вот Оля тебя благодарит, да. Вот.
4: Да, всегда, пожалуйста, счастливой семейной жизни. У меня есть тут еще ребята, Сергей и Антон, они куда-то направляются. А вот Денис с Андреем уже, видимо, прибыли, потому что тут частные сектора какие-то, дачи, дома, красота, в общем, неописуемая. И зависть, моя зависть, ребят, вам, потому что я уверена, что вы немножечко отдыхаете прямо сейчас.
3: Возможно, и работают на секторах, на этих частных. Нет.
4: Ребята отдыхают, я уверена. Ну, ладно, поэтому хорошо. Хорошего отдыха.
3: А Саня говорит, в пути. Всем хорошего дня. Спасибо и вам тоже. А Маша что-то же вязать собирается. Вязание — это вообще, кстати, интересная штука. Ты знаешь, что я хотел попробовать повязать уже как минимум 3-4 раза в своей жизни. Вот никогда только еще не дошел даже до покупки пряжи.
4: Ну и не надо. Там, понимаешь, руки нужны рабочие, хорошие.
3: Друзья, а вот вам что-нибудь связать? А вот скажите, пожалуйста, вот кому-нибудь что-нибудь связать бы было, если
4: да,
3: бы...
4: Да, давай, мне шарф.
3: Занялся. Шарф тебе? К Новому году. К зиме будет.
4: Договор это записано, если что, поэтому
3: да?
4: потом не отверзешься.
3: Я
4: я вырежу, я сохраню, я тебя обязательно включу, это 31 декабря.
3: Хорошо.
4: А что касается вот вкусности, то здесь у нас Анжелика какую-то красоту присылает. Вот я сначала думала, что это вообще светильничек какой-то, а потом увидела чай и поняла, что это вкусняшка.
3: Ну и хорошо. Ну и замечательно. Приятного аппетита вместе с нашей волной номер один в регионе. Все, друзья, все фотографии увидите в телеграм-канал «Радио Витебск». Ну, а я и сегодня говорю вам все. Оставайтесь тут.
4: Говори
3: как-нибудь.
4: Говорит уж заранее, и завтра, и послезавтра,
3: да.
4: И
3: ну,
4: все.
3: Ну, так надо, понимаете ли. Тоже дело эткое.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил народ Королевства Бельгии с национальным праздником. В обращении Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на геополитические изменения, наши народы всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей. Республика Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на европейском континенте. Александр Лукашенко пожелал всем бельгийцам мира, согласия, стабильности и процветания и выразил убеждение, что последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы.
0: Политика.
1: Национальное собрание Беларуси и арабский парламент подписали меморандум о взаимопонимании. Документ призван закрепить долгосрочный формат сотрудничества, сообщил канал СТВ. Так было подчеркнуто на встрече. Предшествующей церемонии подписания меморандум станет ключевым шагом в расширении межпарламентских контактов. Налаженные связи приобретут более системную основу, наполнятся новым содержанием, отвечающим требованиям времени. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, отметил, контакты поддерживались на различных международных площадках и ранее. В прошлом году в Египте были установлены личные контакты, результатом которых явилось подписание меморандума. Это дает возможность, во-первых, более активно развивать сотрудничество, во-вторых, создает основу для сотрудничества по различным направлениям. Подтвержден и курс на расширение экономических и торговых связей со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Эксперты уже приступили к разработке конкретных бизнес-проектов, которые откроют новые возможности.
0: В мире.
1: Соединенные Штаты Америки приступили к новой волне ударов по Ирану, об этом объявило Центральное командование вооруженных сил США. Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом за каждого убитого американского солдата. По его словам, он уже дал соответствующий приказ американскому военному командованию. Посол Беларуси Дмитрий Кольцов встретился с замглавой МИД Ирана. В ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества и обмене опытом между аналитическими структурами двух государств. Дипломаты обсудили перспективы взаимодействия исследовательских центров для более глубокого понимания региональной повестки. Отдельное внимание было уделено предстоящим мероприятиям по безопасности. Стороны рассмотрели возможность участия высокопоставленной иранской делегации в 4-й международной Минской конференции по евразийской безопасности, которая пройдет в ноябре.
0: В Беларуси.
1: За минувшие сутки в милицию поступило свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 28. Также оперативниками задержаны двое курьеров, работавших в интересах аферистов. Инициирована блокировка 22 фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранаты земляника 0,95 литра 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебские по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, в Витебске 21-23 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: друзья, знаете, вот в гордом одиночестве буду продолжать финалить с вами «Разбудит шоу» этого вторника. Но на самом деле это не беда, потому что нашли ягоду, которая замедляет старение. А что еще для счастья нужно? Оказывается, если мы с вами будем кушать голубику, то все, все, вечная молодость нам гарантирована. Поэтому, друзья, если вдруг вы переживали, то нет. Вот он такой жизненный лайфхак. Поэтому все вперед за голубикой, ну и, конечно, с хорошей музыкой.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Более 6200 мыслей за день, друзья, в нашей голове мелькает. И зачем? Зачем нам лишнее? Поэтому прямо сейчас предлагаю всем участвовать в нашей рубрике. А это значит, что наши головы нам абсолютно не пригодятся. Нужны только ваши мобильные телефоны. Номер вайбера, по которому мы с вами будем связываться, 7071071. А дальше дело за малым. Я вам предлагаю стартовую фразу. Вы ее вводите в вайбер, а дальше работает автозаполнение. Выбираете несколько слов, которые оно вам предлагает, дополняете вот эту фразу и получаете целое предложение. Его мы и услышим в эфире уже через несколько музыкальных минут. И если говорить коротко и по факту, то стартовая фраза звучит сегодня так. Неужели сегодня ты? А вот дальше, что придумает телефон, то и будет. Поэтому прямо сейчас можем начинать. На всякий случай еще раз стартовую фразу. Неужели сегодня ты? Продолжаем, поехали!
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный свежо, сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Запрошаем на национальный паляўнічий фестиваль на Ліботские стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Ліботске и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчого комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванню, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
4: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Ну что ж, сказано продолжать, будем продолжать, друзья. Ну, а точнее, начинать, наверное, если быть точнее, потому что ваши сообщения уже прилетели в нашу рубрику «Даже не думай», а значит, пора их зачитывать. Если вдруг кто-то пропустил или не услышал стартовую фразу, на всякий случай повторю. «Неужели сегодня ты?» Именно так она звучала. Ну и давайте разбираться, у кого же что вышло. Лена пишет: «Неужели сегодня ты меня будешь ждать и ждать, когда мы увидимся?» Вот на такой романтической нотке мы будем начинать, а продолжать уже... Но не романтика, если быть точнее. Вера пишет: «Неужели сегодня ты не хочешь палатку на работу?» Это, знаете, трудоголизм. Ну, во вторник, в принципе, еще весьма актуально. Аня говорит: «Неужели сегодня ты мне будешь звонить?» И такое тоже может быть. У Андрея тут повеселее. «Неужели сегодня ты меня ждешь? Или спишь?» Тут пока какая-то неопределенность присутствует. «Неужели сегодня ты не сможешь приехать на встречу, и я тебе не скажу, что я тебя люблю?» Продолжает романтическую нотку Татьяна. А Александр говорит: «Неужели сегодня ты себе представляешь, как я постараюсь приехать в любое место?» А вот тут, знаете, есть над чем подумать. В любое, наверное, не надо, надо в то, которое оговорили. Света говорит: «Неужели сегодня ты можешь мне прислать фото ребенка и его адрес в Москве?» Интересненько, кто-то в поездку, видимо, собирается. «Неужели сегодня ты можешь сам отправляться в путь, в никуда я вас встречу?» Пишет нам Саша. Еще один Александр говорит: «Неужели сегодня ты можешь сделать для меня это?» И многоточие. А тут весьма подозрительно это выглядит. Не знаю, что такое это, но интересно. Интересно послушать еще продолжение вашего продолжения. Надежда говорит: «Неужели сегодня ты не против, если я буду находиться в командировке? Работа есть работа. Неужели сегодня ты расцвела под окошком, белоснежная вишня?» Пишет нам Ольга. Олеся говорит: «Неужели сегодня ты будешь делать дела или дела будут делать тебя?» Вот тут что-то, мне кажется, возможно, не автозаполнение, но в целом интересный вариант. Так, «Неужели сегодня ты скажешь мне что-то новенькое?» Спрашивает Екатерина. «Неужели сегодня ты мне ничего плохого сказать не можешь?» Пишет нам Ира. И, кстати, у меня получился такой же вариант ответа, когда пробовала. Лена говорит: «Неужели ты сегодня без футбола?» Ну, да, чемпионат мира подошел 19 числа к своему логическому завершению, поэтому, возможно, небольшой перерыв в просмотре имеет место быть. Так, и на финал у нас остается еще Катя. Говорит: «Неужели сегодня ты просто посмотреть на меня?» Возможно, и такое может быть, а почему бы не смотреть на такую красоту?

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Стартует чемпионат страны по легкой атлетике. Сегодня состоится официальная разминка, и уже завтра в турнире примут участие сильнейшие легкоатлеты Беларуси, а также представители Российской Федерации. Прямая трансляция турнира будет проводиться телеканалом «Беларусь-5». Футбольный клуб «Витебск» сыграет в 1/8 финала Кубка страны с гомельчанами. Газета «Витебич» отмечает, что в минувшую субботу наша команда не без проблем справилась на выезде с Островцом. Северяне вели со счетом 2-0, но в конце основного времени пропустили два мяча. Матч перешел в дополнительное время, в котором подопечные Сергея Гуренко забили решающий гол. Он оказался на счету 19-летнего полузащитника Даниила Песняка. Накануне в Доме футбола прошла жеребьевка следующей стадии Кубка страны, по результатам которой нашим соперником стал Гомель. Команда с юга страны также испытала проблемы с командой из первой лиги на прошлой стадии. Гомельчане лишь в дополнительное время дожали Ниву. Матч между Витебском и Гомелем пройдет уже в эти выходные. В Бресте прошел открытый кубок Беларуси по плаванию. В состязаниях приняли участие спортсмены 4 стран. По итогам турнира представители Витебской области завоевали 6 медалей. Подтвердил высочайший уровень Иван Шамшурин из Витебска. Многократный рекордсмен Беларуси выиграл золото на своей временной дистанции 200 метров баттерфляем. Также в активе наших земляков серебряные и 4 бронзовых награды, причем сразу 3 замыкала тройку призеров Владислава Шаенко. В общекомандном зачете открытого кубка Беларуси пловцы Витебской области заняли 7 место из 16. Среди белорусских регионов по количеству медалей они разделили 3-4 строку с представителями Гомельщины, при этом у южан больше 1 мест. Газета «Витебские вести» отмечает, что на соревнованиях доминировали россияне, завоевавшие 31 золотую медаль. Для сравнения, пловцы Беларуси выиграли 11 наград высшей пробы. И в завершение японские ученые из университета Цукуба выяснили, поход на живой спортивный матч буквально синхронизирует тела незнакомых людей. Исследователи наблюдали за зрителями, измеряли окситоцин, кортизол и пульс. У зрителей с низким окситоцином его уровень вырос, кортизол снизился у всех, а сердечные ритмы незнакомцев на трибунах синхронизировались. Так отмечается, что чем выше окситоцин, тем сильнее ощущение единства и тем больше хочется вернуться на стадион. Авторы исследования видят в этом шанс для людей с тревогой. Никаких объектов или прикосновений не нужно, достаточно просто болеть рядом. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: говорить уже не о чем, друзья. Все мы и так знаем, что прямо сейчас мы с вами будем играть. Ну и, конечно, кто-то выигрывает. Собственно, на кону у нас билет в кино на две персоны, поэтому есть за что побороться. Это, например, за свой хороший вечер, за приятное времяпрепровождение, а, соответственно, за классное настроение. Это в первую очередь. Дальше все предельно просто. Есть Viber номер 7071071. Именно туда принимаются ваши варианты ответа. Кто первый и правильно, тот и молодец, тот и забирает. А если вдруг вы еще не в курсе, какие же фильмы идут в кинотеатре, про один я вам прямо сейчас расскажу. Музыкальная драмеди от Джона Карни с Ником Джонасом и Полом Радом в главных ролях. Смотрите в кинотеатрах Витебска. Фильм – это хит. Возрастное ограничение 18+. Собственно, об этом фильме мы и продолжим говорить. Вчера немного вам о нем рассказывала. Там есть такой, знаете, музыкант-неудачник, который подрабатывает выступлениями на свадьбах. И вот на одной из свадеб он подыгрывает такой звезде бойз-бенда. После вечеринки они делятся мелодиями. В общем, эта звезда крадет мелодию и становится таким, знаете, мировым популярным исполнителем. Собственно, вопрос состоит в чем? А как зовут этого воришку? Поехали!
1: Радио Витебск.

0: своего города.
1: Ну что ж, друзья, а я продолжаю с вами играть и ждать верный вариант ответа, потому что неверные пока имеются. Давайте буду подсказывать. Нет, он не Джон, не Раджа, не Ники Минаж, Руслан. Нет, это не оно. Да, первая буква имени Д. Нам нужно имя звезды бойс-бенда, который украл мелодию у главного героя фильма «Неудачника Рика». Вот так вот буду подсказывать. Так, нет. Друзья, давайте будем посерьезнее немножко. Смешные варианты ответа — это, конечно, классно и весело, но эфирное время ограничено. Поэтому те, кто хотят билет в кино, пишите, пожалуйста, Viber 707-1-071. И нет, не Джек тоже. Все имена на букву «Д», друзья, перечислять не обязательно. Можно просто загуглить, если вы еще не успели посмотреть. Фильм называется «Это хит». Два главных героя. Одного зовут Рик, а вот второй — вопрос. Но первая буква имени – «Д». Так что как-то так. Поэтому прямо сейчас, даже не знаю. Так, все, стоп, есть верный вариант ответа. Девушку зовут Катя. Последние цифры номера 3605. Именно она верно указала имя воришки. Зовут его Дэнни. Именно Дэнни украл у Рика мелодию, которая стала, скажем так, топ-1 в хит-парадах мира. Поэтому, друзья, всем спасибо за игру. Кать, вас я поздравляю. Совсем скоро с вами свяжусь и расскажу, как и где вы заберете свой приз. Ну, а всем остальным удачи завтра.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ну что ж, друзья, вот так вот оттягивала я финальный момент, но нет, все-таки он настал, потому что, ну, дальше уже все, дальше тянуть буквально некуда, час подходит к своему завершению, поэтому буду просто желать всем хорошего дня, хорошей недели и хорошей следующей недели, потому что, друзья, лично я с вами услышусь уже действительно только через пару недель, ну, а раз будет шоу, конечно же, остается на волне каждое утро с 7 утра, с вами на связи будет Влад Кузьмин, поэтому прямо сейчас предлагаю вам всем просто немножечко выдохнуть, отдохнуть, попить кофе, потому что перерыв – это дело святое. Ну, а дальше двигать в новый час уже вместе с Наташей Баталко и ее музыкальным бранчем. Там очередная крутейшая новинка вас уже поджидает. Поэтому еще раз, друзья, всем хорошего дня, всем хороших всех дней. Всем пока-пока, всем музыки!
1: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Во время уборочной кампании реализуется комплекс пожарно-профилактических мероприятий. В МЧС на пресс-конференции замначальника главного управления надзора профилактики Денис Жуковский сообщил, в текущем году уже обследовано порядка 7 тысяч сельхозобъектов. Особое внимание уделяется соблюдению противопожарного режима, безопасности технологических процессов, а также порядку действий в случае возможных чрезвычайных ситуаций. Проведенный анализ показал, наиболее распространенными недостатками являются необеспечение готовности первичных средств противопожарной защиты, а также необеспечение сопровождения зерноуборочной техники, пожарной, аварийно-спасательной, либо другой, приспособленной для тушения пожаров техникой. Уже 63 таких факта. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации организовано дежурство пожарной, аварийно-спасательной техники и работников МЧС. В местах проведения работ на сегодня подразделения выполнили уже более 900 таких выездов. Также в разгар полевых работ усилен контроль за качеством и безопасностью труда. Мониторинг ведут сразу несколько ведомств: МВД, Минздрав и Минсельхозпрод. По всей стране сформированы и действуют более 130 мобильных групп. Особое внимание уделяется сохранности урожая и условиям работы людей, сообщил канал СТВ. Так отмечается, что с конца прошлого месяца выявлено 60 должностных преступлений, причем подавляющее большинство – хищения, горюче-смазочных материалов, запчастей и удобрений. Фиксируются также растраты и мелкие кражи. Имеет место взятки. Взяточничество задокументировано 16 таких фактов. Взятки получают, как правило, директора сельхозпредприятий при осуществлении процедур закупок либо заключении договоров.
1: В мире.
2: Армянские фермеры провели акцию протеста, перекрыв международную автотрассу Ереван-Ераск, ведущую в Иран. Об этом пишет Белта со ссылкой на местные СМИ. Участники протестной акции выступили с требованием решить проблему сбыта урожая. Речь, в частности, идет о проблемах со сбытом помидоров и огурцов. При этом ранее министр экономики Армении давал обещание урегулировать вопрос с закупками. Протестующие пояснили, предприятия отказываются приобретать урожай, ссылаясь на невозможность экспортировать готовую переработанную продукцию. После переговоров с представителями правоохранительных органов протестующие согласились открыть дорогу, но с условием, что решение их проблемы наконец будет найдено. В противном случае аграрии пообещали принять более радикальные меры.
1: Беларуси.
2: Около 250 школьных ярмарок примут покупателей в преддверии нового учебного года. Канал СТВ отмечает, в этом сезоне коллекции обновлены на 60%. Дизайнеры учли требования учебных заведений и пожелания школьников. Товары для школьников уже появились в крупных торговых центрах, открыты дополнительные секции, организованы уголки для первоклассников. При этом отмечается, что диапазон цен почти не изменился. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, ситуация с ценами на товары школьного ассортимента на данный момент контролируемое завышение не наблюдается. Основной наплыв покупателей в отделах для школьников традиционно ожидают в августе. Магазины предлагают различные программы кредитования и рассрочки. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».
3: От продаю до продала всего 5.

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 30.

0: 8-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Появляясь в эфире, хочется отметить, что лето летит с какой-то космической скоростью. На календаре у нас уже 21 июля, и теперь смело можно сказать, что славянский базар в нашем городе завершился. Надеюсь, это масштабное летнее мероприятие наставило у вас море ярких эмоций и впечатлений. И артисты, которые давали как раз-таки свои концерты, порадовали вас творчеством. Но у меня есть и хорошие новости. В нашем плейлисте прям 24/7 те самые исполнители, практически без паузы, будут петь для вас. И в рамках бранча на любимой волне «Радио Витебск», который начинается прямо сейчас, вас на протяжении дня будут поддерживать я, Наташа Баталка, и мой сегодняшний помощник по имени Саша.
2: Да, всем привет, привет, привет. Да, Наташа, с огромным удовольствием это буду делать. И всем слушателям хочу пожелать отличного настроения, невероятного заряда бодрости и, конечно же, только хорошей музыки на нашей волне. Пусть этот день принесет вам максимум улыбок.
1: Тогда начинаем?
2: Да.
0: «Радио Витебск». Будь на волне.

0: Ранч-премьера.
1: Наш белорусский исполнитель по имени Холи Флейм делит себя на части. Не зря его композиция называется «Половина меня». Мы делить уж точно никого сейчас не будем, а будем с Сашей делиться с вами как раз-таки классной бранч-премьерой и запускать в эфир очередную музыкальную новинку. Сегодня к нам в гости на огонек заглянет Джилл Кори, британский диджей, музыкальный продюсер, ремиксер и телеведущий, кстати. Работает в жанрах хаус, поп и танцевальной электронной музыки. Увлекся диджеингом еще в 13 лет, вдохновившись британской гаридж-сценой, экспериментировал с различными программами, вдохновлялся творчеством такого коллектива, как Daft Punk, Эрик Притц и Келвина Харриса. Ну и первые миксы, кстати, делал в подростковом возрасте, выступая на частных вечеринках и студенческих мероприятиях, сами понимаете, да? Затянуло парня, ничего уж с этим не сделаешь. Широкая публика на самом деле узнала о Джилле Кори благодаря участию в реалити-шоу на телеканале MTV где-то в промежутке с 2012 по 2013 год, и это ему помогло завоевать узнаваемость и медийный капитал, который он впоследствии использовал для старта музыкальной карьеры.
2: Да, кстати, у него немало музыкальных наград, что доказывает его мастерство. Среди них есть и Brit Awards, Global Awards и другие музыкальные премии. И этот человек уже успел создать немало классных треков с участием разных артистов.
1: Сегодня мы как раз-таки одну из них послушаем. Это будет бодрая новинка под названием Whisper, что в переводе означает «шепот». В треке повествуется, я бы сказала, о желании человека освободиться от той самой ноши, какого-то лишнего груза, который он ощущает на себе, на своих плечах, и в этом ему поможет только любимый человек. Ну, по крайней мере, там так поется. Как я уже сказала, по звучанию трек веселый, энергичный, так что самое время, я думаю, его сейчас послушать и заряжаться, в принципе, этим треком.
2: Да, ну а после прослушивания переходите в наш телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Там обязательно будет пост, три варианта ответа, выбирайте лучший, который подходит вашему музыкальному вкусу. Ну а в финале программы мы подведем итоги.
1: Так что, ребята, делаем звук динамиков громче, давайте знакомиться с новинкой.
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что режиссер Кристофер Нолан выпустит свой следующий фильм не раньше 2029 года. В одном из интервью он признался, что работа над «Одиссеей» потребовала от него колоссальных усилий, он буквально достиг предела собственной выносливости. Так что пожелаем режиссеру сил и терпения.
1: Также мы узнали, что после продолжительной болезни ушла из жизни актриса Бренда Фрикер, обладательница премии «Оскар», известная по роли дамы с голубями в фильме «Один дома 2». Актрисе был 81 год. На киноэкране она впервые появилась в возрасте 19 лет в фильме «Бремя страстей человеческих». Позже она сыграла в сериале «Катастрофа», а в 1990 году стала первой ирландской актрисой, получившей премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в биографическом фильме «Моя левая нога». Актриса также известна по картинам «Я женился на убийце с топором», «Ангелы у кромки поля» и «А в душе я танцую».
0: Ну а Бенни Бланко совершил неожиданный романтический поступок ради своей возлюбленной Селены Гомес. Он отправился в морское путешествие через Атлантический океан, чтобы навестить Селену в Лондоне. Причиной столь необычного и длительного выбора транспорта стал панический страх артиста перед полетом на самолете. Бенни поделился деталями своей поездки в ТикТок, опубликовав видео с борта судна посреди океана. «Ты пересекаешь Атлантику на Титанике, чтобы увидеть жену, потому что боишься летать». Иронично подписал он ролик, добавив: «На что мы только не идем, ради любви».
1: А вот певица Мелани Си вышла замуж за австралийского модельера и предпринимателя Криса Дингуола. Свадьба состоялась в узком кругу в загородном поместье на северо-западе Англии в графстве Камбрия. Для Мелани Си свадебное платье специально создала ее давняя подруга и коллега Виктория Бекхэм. Главной подружкой невесты стала 17-летняя дочь Мелани Скарлетт. На торжестве присутствовали коллеги по группе Эмма Бантон, Мелани Браун и Джерри Холлиуэлл. Виктория Бекхэм не смогла приехать лично, так как в это время находилась в США.
0: И в завершении, во время подготовки к выступлению в перерыве финала Кубка мира между Мадонной и Джастином Бибером возникли разногласия по поводу концепции шоу. Мадонна, как оказалось, выступала за более смелый и инновационный подход, так как Джастин предпочитал более традиционный безопасный формат. Так вот, по слухам, стремление каждого из артистов сохранить лидерство на сцене привело к напряженности за кулисами. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте сам и горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
2: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио Витебск.

0: вторник на календаре или нет, Track Tuesday всегда задает правильный ритм. Но мы не сбавляем оборот и прямо сейчас настраиваемся на стильный вайб. В эфире прозвучит белорусский исполнитель лирик с песней под названием «Кассеты».
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: по трек Give Me Something от коллектива One Republic. Врываемся мы с Сашей в эфир для того, чтобы зафиналить стартовый час музыкального бранча. Как-никак, на часах практически полдень. Я предлагаю уже перебираться из этого позднего вторничного утра как раз-таки в прекрасный новый день. Ну и, естественно, ребята, у нас для вас есть одно, я бы сказала, немножечко важное музыкальное напоминание.
1: Конечно. Недавно мы же с вами вместе знакомились с мощным треком Whisper от крутого британского диджея Джоэл Кори. И если вы еще не успели его оценить или хотите послушать снова, скорее переходите в наш телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Обязательно оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями и ставьте реакции. Не стесняйтесь, мы ждем каждого из вас.
0: Да, друзья, голосуйте за нашу сегодняшнюю бранч-премьеру, будем только рады. Ну а пока идем дальше. В финале часа, как всегда, послушаем немного музыки, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Ольги Богдановой. Так что оставайтесь в нашей компании. Всем прекрасного дня.
2: «Радио Витебск».

0: Народного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в это время. По словам Александра Лукашенко, сейчас на полях одновременно реализуется сразу несколько видов работ. Убирают зерновые и озимые рапс, проводят второй укос трав. В ближайшее время начнется посев озимых культур. И, как докладывает президент, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом. По сравнению с 2025 годом, возможно, на 2 недели задержится развитие кукурузы, предупредил белорусский лидер. Учитывая сложившуюся ситуацию, президент определил ключевые условия, которые необходимы для того, чтобы нынешняя уборочная кампания прошла успешно. В перечне докладов отчет от председателя госконтроля, затем о ситуации по стране доложит министр сельского хозяйства и продовольствия, губернаторы расскажут, как обстоят дела в каждом регионе.
1: В мире.
0: Американские военные проведут учения с применением стратосферных воздушных шаров над Польшей в конце июля-начале августа. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на оперативное командование вооруженных сил Польши. Учения будут проводиться многодоменным командованием США в Европе. Жители в разных регионах страны во время учений смогут наблюдать полет стратосферных шаров. Военные заверили, это безопасно и не окажет влияния на повседневную жизнь.
1: Политика.
0: Президент США подписал указ о введении дополнительных 50% импортных пошлин на ряд товаров из Канады. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Белого дома. Согласно документу, новые тарифы введены в ответ на действия Канады, которые американская сторона расценивает как дискриминационные в отношении продукции из США. Пошлины рассматриваются как широкий спектр товаров, включая вино, хоккейные клюшки и цемент. При этом новые тарифы не затронут поставки энергоносителей, калия, морепродуктов и критически важных минералов.
1: Экономика.
0: Беларусь запускает грузоперевозки в Гану. Логистический оператор Белтамуж-сервис анонсировал запуск нового сервиса мультимодальных перевозок. Гана выступает ключевым транзитным хабом, который позволит белорусским экспортерам выйти на рынки стран, участниц экономического сообщества стран Западной Африки. В объединение входит 12 государств, среди которых Нигерия, Сенегал и Кот-д'Ивуар. Ранее Белтамуж-сервис уже объявил о запуске регулярных маршрутов доставки товаров в Египет, Марокко, Арабские Эмираты, Индию, Китай и Вьетнам. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм – 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» – 250 граммов – 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
0: Витебские по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. В Витебске столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Пока играла классная музыка на любимой волне Радио Витебск, мы тут с Сашей сидели и обсуждали тему лета и каникулы. Даже захотелось немножечко вернуться в детство. Вот, Саш, что ты вспоминаешь с ностальгией из тех времен? Признавайся.
2: Ну, в основном, вот почему-то мне в голову приходят игры. Ну, такие, интересного плана. Мы с другом, значит, выходили после уроков, ну, класса, до класса 6-7 приблизительно. Находили любое дерево стоящее, ломали палки. И с этими палками игрались. Вот и все. Придумывали всякие сюжеты из игр, фильмов, сериалов и многого разного.
1: Вот и все мальчишки игры еще на уме, но это тоже на самом деле забавно. Я уже признаюсь честно, раз уж так мы полезли глубоко в детство, я сейчас с удовольствием вспоминаю обеденный сон в детском саду и то самое любимое блюдо, не поверите, пюре и кусочек соленого огурца. Ну не знаю, что меня в те времена зацепило, но тем не менее сейчас на самом деле ностальгирую. Но могу сказать только одно. По сути-то, да, каникул, точнее, не до каникула, до школы осталось чуть больше месяца, да, август у нас не за горами. Скоро родители начнут покупать всякие принадлежности школьные, детям покупать будут форму, ну и... Я думаю, многое другое.
2: А, кстати, представляешь, недавно наткнулся на одну новость, что предложили школьникам платить за хорошую успеваемость. Представляешь?
1: Ничего себе.
2: Причем, кстати, это не только круглых отличников касается, но еще и детей, которые просто повысили свою успеваемость, там, с двоек, с троек до восьмерок, например.
1: Ну, тогда я могу сказать одно. Сейчас я еще больше захотела в детство, чтобы за учебу мне еще и доплачивали. Но, увы и ах, мы с тобой, Саш, и с нашими слушателями продолжаем бранчевать и трудиться. Так что всем просто пожелаем хорошего дня.
2: Да.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ланч. Заметки.
1: Прямо сейчас, ребят, в нашем FM-пространстве все мы взбодрились с вами небольшой порцией музыки, а теперь хочется поговорить про один бодрящий, ну и ароматный, естественно, напиток, который пьет, ну, практически каждый человек. На самом деле, про кофе уже очень много исследований всяких на просторах интернета бывают, Саша даже вздыхает. Но, тем не менее, вот вам, пожалуйста, очередная новость. Употребление до 5 чашек кофе в день не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но здесь есть пометочка «у здоровых людей». Значит, к этому мнению пришли ученые из Американской ассоциации изучения сердца. Так. Специалисты проанализировали результаты нескольких десятков исследований, посвященных влиянию кофеина как раз-таки на развитие гипертонии, аритмии, инсульта, диабета и других заболеваний. Так вот, согласно их выводам, ежедневное употребление около 400 миллиграмм кофеина, это как раз-таки выходит 5 чашек кофе, но черного, без всяких добавок, без сахара, никак не связано с увеличением числа проблем сердца. И самое интересное, что исследователи обнаружили, у любителей кофе немного снижался даже риск развития диабета и некоторых видов аритмии. Так вот, авторы предполагают, что этот эффект может быть связан с влиянием кофеина на чувствительность клеток к инсулину. Саш, у меня, естественно, к тебе вопрос касаемо этих всех напитков. Ты что предпочитаешь вообще? Как бодришься в течение дня? Кофе, чай или какой-нибудь энергетический напиток?
2: Ой, нет, энергетики вообще не предпочитаю, вообще не пью. А вот кофе тоже пью редко. Там три в одном в основном я пью, а вот...
1: То, что как раз сюда, кстати, и не подходит.
2: Да. Ну, кстати, тоже меньше стал пить. Но в основном это чай. Чай утром, чай в обед, чай вечером. Вот только чай пью, и все.
1: Ты нашел свой напиток, который тебя бодрит. Может, у тебя еще какие-то лайфхаки есть в течение дня, чтобы чувствовать себя хорошо?
2: Вообще, у меня есть простая схема. Это душ. Душ. Не обязательно горячий и не сильно холодный.
1: Я, кстати, знаю, контрастный.
2: Да, есть такой душ, правильно.
1: Полезно.
2: Я таким пользуюсь редко.
1: После эфира у тебя все поменяется.
2: Да, я буду пользоваться таким душем. А потом, значит, воду натощак.
1: Так.
2: Тоже не очень холодную, такую слегка теплую.
1: Комнатной температуры, назовем так.
2: Да. И небольшие дыхательные упражнения. Не нужно там делать комплекс на 2 часа. Буквально 4-5 глубоких вдохов, и все.
1: То
2: кислород
1: есть
2: поступает в организм, и команда идет мозгу: все, просыпайся, пора
1: тебе
2: работать.
1: Тебе это помогает и проснуться, и, в принципе, поддерживать себя в тонусе в течение дня.
2: Да?
1: Это неплохо.
2: Да.
1: Друзья, принимайте к сведению. Если у вас тоже есть какие-то лайфхаки, можете писать нам их в наши мессенджеры, обязательно с вами там пообщаемся. Ну а подводя черту касаемо кофе, на самом деле, как уже говорила ранее, статей на эту тему очень много. А если вы любите кофе, то, конечно же, пейте. Главное, следите за своим самочувствием, здоровьем в целом. Вот. Ну а по поводу кофе я предлагаю сейчас в музыкальном плане, конечно же, взбодриться и вспомнить потрясающую песню на эту тему. Кофейная песня называется, от Виктории Поплевченковой.
0: Бранч заметки.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Депутат Палаты представителей Нацсобрания Владимир Бабичев посетил с рабочим визитом Толочинский район. Китайские инвесторы планируют на Витебщине выращивать овощи и ягоды в закрытом грунте. На Витебщине водителя в состоянии алкогольного опьянения останавливали со стрельбой в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Друзья, совсем скоро в нашем эфире стартует программа «Музыкальный агент». Это просто отличный повод, чтобы поднять настроение себе и своим близким. Можно передавать приветы, приветы коллегам, поздравить близких с праздниками, пожелать хорошего дня или прямо сейчас признаться в любви своей половинки. Не откладывайте. Пишите в наш Viber, Telegram, номер 071-071. Мы уже на связи и очень ждем ваши сообщения.
1: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: час в эфире «Любимый волны» радио «Витебск» задает хорошее настроение и битов талантливый белорусский диджей Дален. Звучит трек «I don't care clubbing all night long». И вечеринку мы с вами однозначно в скором времени устроим в рамках музыкального агента. А Саша как раз-таки не так давно про поздравительную программу напоминал. А все-таки как-никак бранч у нас пока продолжается. И, конечно, здесь хочется немножечко поплотнее поговорить о музыке.
1: А, кстати, Наташ, сейчас у нас на календаре 21 число, а именно ровно 9 лет назад состоялся релиз 5-го студийного альбома Ланы Дель Рей «Last for Life». Пластинка дебютировала с первой строчки чартов 18 стран, включая США и Великобританию, а также стала 5-м чарт-топером исполнительницы в альтернативном альбомном чарте Billboard. Longplay был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший вокальный поп-альбом».
0: Ну, тогда сегодня не только наши слушатели могут поздравлять своих родных и близких с какими-то праздниками и приятными поводами. Лану Дель Рей мы тоже поздравляем. Все-таки 9 лет альбому — это хорошая дата. У меня, кстати, на тему этой певицы тоже есть, ребят, новость. А буквально недавно исполнительница анонсировала, что готовит сразу 2 новых альбома в 2026 году. Ну, одна пластинка у нее будет называться «Stow». Об этом она рассказала уже в своих социальных сетях. Там же она, кстати, опубликовала возможные варианты обложек 2 виниловых пластинок. Правда, название второй работы пока неизвестно. Ну и дата релиза тоже, я думаю, что разогревает, так сказать, на публику. В любом случае, новинки все ждем, потому что творчество этой певицы нравится многим. Ну и у нее потрясающие вокальные данные и своя особая энергетика. Так что прямо сейчас предлагаю вспомнить ее творчество.
2: Радио «Витебск». Для тебя

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист, машинист. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-6177.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: также «Я люблю этого парня» по имени Алекс Уоррен. Прямо сейчас в эфире он дарит нам свой трек «Favorite Dream». Напомню, друзья, что эта музыкальная работа есть в нашей программе под названием «Хит Парад ТОП-20». Если вы хотите поддержать человечка, переходите на наш сайт www.radiovitebi.by, как раз-таки в раздел «Хит Парада», и, в общем-то, активничайте. Ну, или, как вариант, из той самой двадцатки вы можете выбрать для себя другого фаворита. Напомню, что «Хит Парад ТОП-20» выходит у нас на волне каждые выходные по вечерам.
1: Да. А я напоминаю, что мы уже потихонечку готовимся к музыкальному агенту. А у нас сейчас на часах уже обеденное время, поэтому всем желающим покушать приятного аппетита. Ну и, конечно же, хорошего дня. Ну а мы продолжаем слушать замечательную музыку, а после музыки мы услышим новости и прогноз погоды.
2: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Депутат Палаты представителей Нацсобрания Владимир Бабичев посетил с рабочим визитом Толочинский район. Подробности сообщила газета «Витебские вести».

без потерь, исправность техники, достойная и прозрачная оплата труда, обеспечение горячим питанием и соблюдение техники безопасности, то, из чего складывается общий успех на Земле. Китай и Беларусь создают тепличный комплекс на 10 гектаров. Как сообщают «Витебские вести», китайские инвесторы планируют на Витебщине выращивать овощи и ягоды, в частности, помидоры и арбузы, в закрытом грунте. Свой проект предложила компания «Шэньдун Инжиниринг», руководство которой встретилось с первым заместителем председателя облсполкома Сергеем Левковичем. Китайская сторона изложила свои намерения построить комплекс с применением технологии шестого поколения, включающим полную производственную цепочку – теплицы, помещения для воды и удобрений, складское хозяйство. В управлении китайской компании отметили, что у них есть опыт ведения бизнеса в Азербайджане, Узбекистане, Армении и Казахстане. В Беларуси планируется начать работать. Реализация проекта будет выгодна обеим сторонам, подчеркнули в «Шэньдун Инжиниринг». Возле деревни Зазерье в Витебской области сотрудники ГАИ Ушачского РОВД потребовали от водителя «Шкоды» остановиться, но тот не отреагировал и поехал дальше. В результате правоохранители начали преследование. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Водитель неоднократно игнорировал требования сотрудников милиции, стремился уйти от погони. Инспекторы были вынуждены применить табельное оружие. За рулем находился 61-летний мужчина из Лепельского района. У него прослеживались признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне, эквивалентном 2,8 промилле. Оформлено 5 административных протоколов, в том числе за неповиновение законным требованиям правоохранителей. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Его автомобиль размещен на охраняемой стоянке, сообщил канал ОНТ. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, в Витебске до плюс 23 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
4: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Агент.
1: Час добрый, друзья, в студии Саша, и мы начинаем новую волну на радио Витебск. Начнем, пожалуй, с цифры, которая заставит вас отложить смартфон прямо во время обеда. Тут ученые опубликовали свежее исследование. Оказывается, современный человек за всю жизнь проводит в среднем полгода, просто листая ленту в поисках чего бы такого посмотреть под еду. Полгода! Ну, за это время можно выучить, я не знаю, китайский или построить дачу. Но самое смешное, что в итоге большинство все равно включает сериал, которые уже видели раз 10, просто чтобы он бубнел на фоне. И вот, чтобы в нашем эфире не было никакого скучного фона, у меня есть секретное оружие. Очаровательная соведущая Наташа. Наташ, привет!
2: Всем еще раз привет, Саш. На самом деле, столько приятностей наговорил, что я даже немножечко здесь растерялась, но, тем не менее, спасибо за комплименты.
1: Ну вот, признавайся, сколько времени у тебя уходит на то, чтобы выбрать фильм или сериал к обеду или ужину?
2: Если признаться честно, то к обеду точно ничего не смотрю, потому что в большей степени не работаю, а что касается если свободного времени или каких-то выходных дней выбора сериала либо фильма, здесь у меня на самом деле сложности нет. Я всегда просто-напросто не ищу сама, а обращусь к друзьям и спрошу что-нибудь интересное. Да,
1: ну, с музыкой все гораздо проще,
2: это
1: да,
2: точно.
1: Согласись. Так, друзья, в течение этого часа рулить эфиром будете именно вы. Впереди программа «Музыкальный агент», а это значит, что мы открываем шлюзы для ваших приветов, признаний и музыкальных поздравлений. Готовьте свои сообщения, пишите в Viber, Телеграм, номер 70710-071. Будем ждать ваших сообщений. Ну, а мы с Наташей пока прервемся на отличный трек.
2: Тем более, друзья, по курсу у нас действительно замечательная музыкальная работа. Трек называется You Love, или второе название 9PM, от известного немецкого диджея ATB в компании Stopik и A7. Так что делайте звук динамиков громче. Музыкальный

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Я думаю, сейчас наши слушатели, прослушав трек под названием «Move», разделились на две категории. Кто-то достал на работе контейнер, чтобы вкусно и сытно перекусить, а кто-то решил, что лучше в свободное от работы время устроить себе физкульт-минутку, потому что двигаться полезно. Я считаю, что и первый, и второй вариант однозначно, ребят, подходит. Пока есть свободное время, можно действительно чем-то полезным для себя заняться. Но, тем не менее, у нас, Саша, занятия есть тоже куда поважнее. Мы будем озвучивать ваши приветы и поздравления, которые к нам уже прилетели.
2: Да. Нам пишет Александр. Добрый день, уважаемый Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенной супруге Зуевой Ане, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю. Ну, а также привет Артему Семенову, Елене, Андрею и Саве. И, конечно же, вам, Наташа и Саша, хорошего дня. Спасибо большое, спасибо.
1: Да, Саш, мы тоже вам передаем пламенный привет. Есть у нас сообщение от Лены. Добрый день, Радио Витебск. В этот солнечный денек передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею. Александру на МАЗе 1372. Вам, коллектив Радио Витебск, тоже привет отдельный. Всем отличного настроения, тепла и солнышка. Поставьте, пожалуйста, Зиверт «Эгоистку». Леночка, песню обязательно поставили в эфир, совсем скоро прозвучит. Судя по всему, концерт вчерашний вас не отпускает. Признаюсь честно, была тоже. Получила колоссальное удовольствие. Зиверт прекрасно. Вот убедилась, что и внешне потрясающе выглядит. И, конечно, вокал, что надо. В общем, хороший человек, уверена она, и потрясающая артистка.
2: Так. Пришло сообщение от Нины. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет и хорошего дня Андрею от жены Нины, сына Димочки и кошечки Милки.
1: Ну, все, друзья, пока ваши приветы мы озвучили, все остальные мы видим. Не переживайте, в рамках этого часа прозвучат. Ну, а пока давайте послушаем то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: агент.
1: Мы продолжаем нашу программу «Музыкальный агент», и вот сообщения, вижу, уже сыпятся в наших соцсетях, в наших чатах, и сообщение от Оксаны. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, музыкальный привет моему мужу Саше из Сино. Любим тебя, наш хороший, твоя жена Оксана, дочь Настена и сын Андрюха. Хорошего вам летнего дня!
2: А я за это время, ребят, успела словить сообщение от Анатолия, от нашего постоянного радиослушателя, что он пишет. Здравствуйте, Радио Витебск, у вас отгремели салюты, погасли софиты, уехали артисты, все было шикарно. Карна. Поздравляю всех причастных к празднику «Славянский базар». У нас в эти выходные будет движ. Наталья, просьба, скажите приятные слова дорогому ангелу. Самый добрый, красивый, отзывчивый, человечный, неземной посланник. Ангел, ты все самое дорогое, что есть у меня в жизни. Вот Анатолий, насколько я помню, за свою практику в эфире всегда пишет какие-то приятности ангелу. И читать, на самом деле, такие сообщения удовольствия. А еще, Анатолий, хочется вас поблагодарить, потому что вы на регулярной основе постоянно в Вайбере присылаете мне фотографии цветов. Причем не какие-то картинки, а вот фотографии из клумб, так сказать, живые цветы. За это, на самом деле, огромное спасибо и, правда, очень-очень приятно. Ребят, если вы хотите в ближайшем будущем порадовать своих родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Напомню, что помимо сообщений мы принимаем ваши музыкальные заявки. Если ваши любимые песни окажутся в нашей фанатеке, мы их с удовольствием поставим для вас. Ну а если вернуться к нашему эфирному плейлисту, в скором времени послушаем трек «Only You» от Шаус и Капспот. Ну а прямо сейчас точно узнаем, что счастье есть. В эфире будет Филатов, Кэрос и Диджей Грув. Кстати, после музыки в середине часа вас ожидает краткий выпуск новостей.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси поручил принять самые жесткие меры по всем недостаткам на уборочной. Национальная экспозиция Беларуси открылась на выставке продуктов питания, напитков, индустрии и гостеприимства в Джакарте. Белорусские потребители могут проголосовать за продукцию, претендующую на государственный знак качества, в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: в эфире прослушали классный заводной энергичный трек Levels от шведского диджея Avicii. К сожалению, этого парня уже давно нет в живых, но, как я люблю говорить, музыка творческих людей остается навсегда в наших сердцах, и это на самом деле очень радует. Но возвращаясь к треку Levels, я могу сказать одно, что мы с Сашей уже давно в эфире вышли на новый уровень, а именно продвинулись в следующую получасовку. Музыкальный агент, конечно же, продолжается, но, тем не менее, времени осталось не так много, поэтому, ребят, пишите свои приятности, а мы, естественно, сейчас продолжим их озвучивать. Добрый день, Радио Витебск. Хорошего вам дня, отличного настроения. Передайте привет Наташеньке, любимой. Пусть быстрее греет гречку. Я ее очень люблю. Ну, Денис, я тоже люблю гречку, кстати. Это если что, готова к вам и на обед прийти. Иду дальше по тексту. Пусть улыбнется, не грустит и пусть накормит хвостика мяском. Ну, вот я думаю, зверюшки. Не поняла, единственная собака у вас или кот, но однозначно еда тоже достанется.
1: К поздравлениям присоединяется Любовь. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Удачного, веселого, радостного дня в любую погоду, и пусть на душе будет тепло, светло и уютно. Отличного настроения, крепчайшего здоровья и приятных, радостных новостей. Успеха и удачи тебе. Обнимаю, целую и безгранично тебя люблю. Очень скучаю, твоя любящая бабуля Люба. Огромное спасибо всему коллективу Радио Витебск.
0: Ну и я успею подхватить послание от Юлечки. Добрый день, Радио Витебск. Хочу передать привет любимому мужу Леше Финько. Хорошего тебе рабочего дня. Трудись, не переусердствуй, а мы ждем тебя дома. Отличного настроения и поменьше камней на дороге. Твоя жена Юль написала. И Юль попросила по возможности поставить песню «Годзилла» от Бирвулф. Кстати, мне кажется, давно мы ее уже не слышали в эфире. Ну и вот сейчас давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу.
2: Музыкальная

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Такие звезды, как Хулифлейм и Мариана, пели про то, что им солнце не надо. Ну и я согласна, когда рядом любимый человек, зачем солнце? Но тем не менее, нам, друзья, с вами надо рядом и любимый человек, и солнце, потому что на календаре то самое лето. Ну и тем более, как-никак, все-таки, мне кажется, нужно подпитывать себя витамином D3. Кстати, про этот витамин мы с вами обязательно поговорим в следующем музыкальном, потому что есть особо интересные новости, но все-таки сейчас программа поздравительная продолжается, и давайте будем дальше двигаться по вашим сообщениям.
2: Да, поехали. Пишет Виктор: передаю огромный привет моему лучшему другу Диме. Дружище, желаю тебе, чтобы твоя энергия била ключом, кошелек толстел быстрее, чем очереди в супермаркетах, а в жизни всегда горел только зеленый свет. Пусть каждый день будет в кайф. Также нам написала Анечка: с днем рождения, папа, желаю тебе крепкого здоровья, вечной молодости и бесконечного запаса нервных клеток. Пусть все задуманное сбывается без лишней суеты. Ты лучший, с праздником, лови этот момент.
1: Мы присоединяемся к этим поздравлениям и сегодняшним именинникам желаем всего самого наилучшего. У меня есть послание от Тамары. Хочу передать привет всем радиослушателям. Желаю отличного настроения, прекрасного самочувствия, чтобы задора и бодрости хватило до пятницы так точно. Ну, я думаю, в субботу-воскресенье у нас другая батарейка действительно будет включаться внутри, поэтому до пятницы однозначно доработаем вот именно так, как сказала Тамара. Ребят, пользуясь случаем, хочется напомнить, что на часах 13:45 поздравительный сегмент движется к своему логическому завершению, поэтому если вы хотите запрыгнуть в последний вагон, нужно обязательно нам написать.
2: А я, конечно же, напоминаю, пишите Viber, Telegram, номер 7071071. А мы вас ждем.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-0-33-324-33-44.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Пока играла последняя композиция, в нашу программу «Музыкальный агент» успела забежать Станислава. Пишет: «Любимый мой сыночек Сашуля, в этот особенный день хочу сказать тебе, какое это огромное счастье быть твоей мамой. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими событиями, большими победами и искренней радостью. Никогда не бойся мечтать и идти к своим целям. Будь самым счастливым, мой дорогой».
2: Ну и у нас здесь осталось как раз-таки финальное послание. Радио Витебск, здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Норовича Николая из города Докшицы. Желаю крепкого здоровья и семейного благополучия, написал Вадим. Мы имениннику тоже желаем всего только хорошего. Что касается ваших приветов и поздравлений, ребят, мы с Сашей успешно их озвучили. Если вы не успели отметиться здесь своим творчеством, либо заказать любимую музыку, не расстраивайтесь. Пишите вечером с 19 до 20. Так сказать, Настя Дроздова и Саша Назаренко все обязательно прочитают. Мессенджеры, ничего у нас не меняется, как и номер телефона, соответственно. Ну а в музыкальном плане исполнительница Фрея Риддинс прямо сейчас предлагает держать курс на выходные. С учетом того, что ее трек называется «Weekends», я бы сказала, это неплохо, но тем не менее для вторника рановато, но мы все-таки с вами попробуем.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2026 года. В пресс-службе главы государства отметили, оно продолжалось почти два часа. Подробности приводит Пол Первого.
2: Накануне, обсуждая проблему будущей уборки, я обозначал два главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные наши техники – трактора, автомобили, комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется...

0: приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависят от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
1: В перечне докладов был отчет от председателя госконтроля. Затем о ситуации по стране доложил министр сельского хозяйства и продовольствия. Губернаторы сообщили, как обстоят дела в каждом регионе. По данным газеты «Витебские вести», Александр Рогожник доложил, что на сегодня в Витебском регионе убрано 84% озимого ячменя. Урожайность ожидается на уровне прошлого года. С учетом рапса и кукурузы в планах выйти на 1 200 000 тонн волового сбора. Также губернатор отметил, что Витебщина полностью укомплектована комбайнерами, привлечены дополнительные люди. По льну фиксируют выход на 27%, уборки по рапсу на уровне 16%. В этом году область сделала акцент на кукурузе, сообщил Александр Рогожник.
2: Экономика.
1: Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной выставке продуктов питания, напитков, индустрии, гостеприимства Food Hospitality Индонезия, которая начала работу в Джакарте. Участие в выставке позволяет белорусским производителям продемонстрировать свою продукцию, заключить новые контракты и закрепиться на рынке Индонезии для наращивания экспортного потенциала. Также это станет важным шагом в диверсификации экспорта и укреплении бренда «Сделано в Беларуси» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для участников предусмотрена деловая программа, включающая переговоры, презентации, тематические сессии, направленные на развитие торгово-экономического сотрудничества и укрепление деловых контактов.
2: В Беларуси.
1: Белорусские потребители могут проголосовать за продукцию, претендующую на государственный знак качества. При оценке учитывается информационная выразительность, гармоничность, рациональность формы, совершенство исполнения и оформления продукции. За эстетичность товаров голосуют потребители. Проголосовать за каждый товар можно только один раз, сообщает газета «Витбичи». В 2026 году на присвоение знака качества претендуют более 260 наименований продукции от свыше 150 предприятий. Голосование продлится по 26 июля на портале качество.бил в разделе «Государственный знак качества». И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Температура воздуха плюс 20-25, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 49%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную днем с прояснениями погоду. Временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем при региону 16-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Далее Фарбен и Рене Миллер. Ребята эту новинку выпустили не так давно, а мы ее уже слушаем и получаем удовольствие. Кстати, в песне эти звездные товарищи поют о том, что их тела говорят. И да, друзья, наши тела могут говорить. Вот смотрите, если взять позу, сжатые плечи могут указывать на состояние тревоги, а скрещенные руки, к примеру, на недоверие. Если поговорить про само выражение лица, то, к примеру, сжатые губы могут указывать на гнев, поднятые брови на удивление, а опущенные уголки рта на печаль. Ну а если затронуть тему дыхания, то все мы знаем, что частое поверхностное дыхание может сигнализировать о стрессе, а вот как раз-таки медленное и глубокое – о расслаблении. Так что мой совет один. Наблюдайте за своими физическими ощущениями. Поверьте, ваше тело никогда вас не подведет. Но в данном случае эти музыкальные товарищи пели нам про то, что их тела говорят посредством танцев. Мы бы с Сашей сейчас с огромным удовольствием тоже потанцевали, но, увы и ах, от микрофона оторваться мы не можем.
1: Да, все потому, что бранч-то продолжается. Слушайте нашу музыку, голосуйте в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». И знаете что? Вот неважно, где вы сейчас находитесь, в машине или в офисе, или занимаетесь какой-то рутиной, сделайте 5-минутный перерыв, пройдитесь, подышите свежим воздухом, попейте водички и возвращайтесь к работе с новыми силами. И, конечно, оставайтесь на волнах нашего радио.
2: Музыкальный бранч.

0: Радио Витебск. Слушай свое.
1: My жизнь, мой life stories. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв. Кайф.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: прямо сейчас в эфире звучит саунд под названием «Last» от талантливых белорусов. Платон и Джулай поучаствовали здесь. И как раз-таки мне к этому треку прямо сейчас очень захотелось добавить слово «Summer». И выйдет «Last Summer». Тот самый трек, который мы слушали буквально недавно от Дамиана Давида в «Музыкальном агенте». Ведь лето — это маленькая жизнь.
1: Да, ну конечно же. А за окном у нас что? Зима? Ну, конечно, нет у нас лета. И солнышко жарит на полную. Вот мне кажется, что сейчас это идеальное время, чтобы зарядиться солнечным витамином D на весь год. Правда?
0: Ну, ты знаешь, Саш, я бы здесь на самом деле поспорила, потому что недавно на просторах интернета увидела одну статью. Всем принято считать, что летом организм легко восполняет запасы витамина D благодаря как раз-таки солнечному свету, про который ты говорил. Однако новое исследование ученых из университета Ньюкасла показало, что для многих людей это может быть недостаточно. Ученые проводили исследование, наблюдали, значит, за добровольцами. Где-то, по-моему, там было в районе 300 человек. Исследование проходило с декабря 2024 года по август 2025. Регулярно измеряли у людей уровень витамина D с помощью анализа в крови. Так вот, выяснилось, что более 55% участников старше 65 лет и свыше 72% людей с темной кожей имели показатели ниже рекомендованных значений. При этом переход от зимы как раз-таки к весне и лету практически ничего не изменил, как многие привыкли утверждать. Ученые объясняют это на самом деле несколькими факторами. С возрастом кожа хуже синтезирует витамин D под воздействием ультрафиолета. Кроме того, меланин, отвечающий за темный цвет кожи, частично блокирует как раз-таки ультрафиолетовые лучи, из-за чего людям с более темной кожей требуется больше времени на солнце для выработки такого же количества витамина D. Вот тебе и новости.
1: Кто-то приуныл. Но, друзья, но это же совсем не повод прятаться от солнышка в тень. Лето — это в первую очередь что? Это классные эмоции, правильно?
0: Конечно.
1: Долгие прогулки, теплые вечера и, конечно же, спелые арбузы и свежие ягоды. А с витаминами, ну, мы как-нибудь обязательно разберемся.
0: Я думаю, смузи и те самые фрукты и ягоды действительно никто не отменял. Но у нас, ребят, есть для вас однозначно классный рецепт, который поднимет настроение. Будем и дальше слушать любимую музыку на волне.
2: Новинка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Президент Беларуси провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании нынешнего года. Александр Лукашенко назвал главную особенность уборочной этого сезона. Подробности приводит Пол Перво.
2: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом, на две недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборки зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать и в восточных областях нашей Беларуси, а так вообще севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а озимого ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
1: Напомню, президент Беларуси провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Больше подробностей в ближайших выпусках.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио Витебск.

0: Друзья, совсем скоро подводим итоги голосования за музыкальную новинку в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Если еще не успели поддержать любимый трек, скорее переходите, выбирайте свой вариант ответа и отдавайте голос, ведь ваш выбор может решить все.
1: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Гранч премьера.
1: В нашем прекраснейшем городе Витебске на часах 14.46. Ну и настал, друзья, пора подводить итоги сегодняшней бранч-премьеры. А она у нас, на мой взгляд, классная была, зажигательная и, мне кажется, летняя. Потанцевать уж точно хочется. Напомню, что сегодня в эфире запускали трек под названием «Whisper» от Джола Кори. Джол Кори — это британский диджей, музыкальный продюсер, ремиксер и телеведущий. Я вам уже сегодня говорила на старте программы, что работает он в жанрах хаус, поп и танцевальной электронной музыки. Ну и увлекся диджеингом как раз-таки в возрасте 13 лет, и его это дело, как видите, не отпустило до сих пор, и на самом деле мы только-только рады. Что касается бодрой новинки, она переводится как «Шепот». В треке повествуется о желании человека освободиться от той самой тяжелой ноши, которая как груз у него где-то там на плечах находится, и на самом деле он чувствует себя неловко от этого состояния, ну и здесь ему помогает любимый человек. Как я уже сказала, по звучанию трек действительно энергичный, веселый, и самое время сейчас, мне кажется, вновь его немножечко прослушать.

0: Смотрите, ребят, слушая эту новинку, мы с Сашей в такт качали головой, но мне так и хотелось сказать: ай-яй-яй-яй-яй, я это, слава богу, сделала. Ну, Саш, давай подводить итоги.
1: Так, ну, переходим в наш телеграм-канал. У нас тут три варианта ответа. И, кстати, 31% выбирают «сойдет».
0: Так, 30... золотая середина,
1: да,
0: получается.
1: Да, золотая середина. 31% мимо. Угу. То есть уже...
0: Равноправие какое-то,
1: да,
0: здесь.
1: Да-да-да. Ну и 43% мне нравится.
0: То есть сегодня у нас лидируют, так сказать, высший ответ из всех этих трех, наилучший, так сказать.
1: Да.
0: Ну, Саш, признавайся, тебе-то так. Как новинка.
1: Так, ну, я, честно, не успел проголосовать, но хочу сказать, что эту песню я бы добавил в свой плейлист.
0: Я, признаться честно, тоже с удовольствием ее не просто добавила, а уже добавила, потому что, как сказала, этим летом действительно хочется слушать такую музыку. Ребят, огромное спасибо вам за то, что голосуете, активничаете в нашем телеграм-канале. Мы любим от вас обратную связь. Не стесняйтесь делиться мнениями, впечатлениями в виде комментариев, но это мы будем делать с вами уже завтра. А прямо сейчас давайте возвращаться к нашему эфирному плейлисту. По курсу у нас, кстати, тоже неплохая музыкальная работа. Фейзис называется, от Джола Кори и Аби Флин.
2: Бранч премьера.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный «Свежа» сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила — быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
7: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: семья. Ну что, друзья, стрелки часов неумолимо движутся вперед, а это значит, что наш эфир на сегодня подходит к концу. Кто-то из вас сейчас пойдет домой сквозь пробки, кто-то пойдет в спортзал выжимать из себя последние силы, а кто-то, я уверен, просто мечтает доползти до дивана, включить любимый сериал и заказать огромную пиццу. И знаете что? Любой из этих вариантов прекрасен.
1: А я бы добавила, что вполне возможно, кто-то в этот временной промежуток только наоборот придет на работу или кто-то продолжит трудиться. В любом случае, ребят, мы желаем вам хорошего дня. Ну и напомним, что в рамках музыкального бранча на протяжении 4 часов с вами были здесь в эфире я, Наташа Баталка и Саша. Ну и, конечно же, всем пока-пока.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. На селекторном совещании президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил ключевые факторы, обеспечивающие успешное проведение уборочной кампании. В первую очередь это техника и кадры. Подробности приводит полперва.
3: Накануне, обсуждая проблему будущей уборки, я обозначал два главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные наши техники, трактора, автомобили, комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6%.

0: уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависит от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
1: Другим событиям. С начала нового учебного года более 300 школ в Беларуси начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа», пишет Белта. Проект призван повысить качество управления образовательными учреждениями и снизить бумажную нагрузку на педагогов. В пилотных школах внедрят электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги смогут освоить новые цифровые инструменты. Для комфортного старта предусмотрены обучающие вебинары, а в дальнейшем будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Школы, которые уже используют иные электронные платформы, продолжат работать в привычном режиме. Для них в новом учебном году ничего не изменится. Поэтапный переход остальных учреждений страны на систему «Электронная школа» запланирован на 2026-2027 учебный год. Белтехосмотр вводит новую услугу «Ночной дозор». Как сообщили на предприятии, она предполагает организацию индивидуального приема, подготовку оборудования, диагностической линии, бронирование персонального временного коридора для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время. Услуга «Ночной дозор» доступна в ночные смены по вторникам и четвергам с 10 вечера до часа ночи следующего дня. Воспользоваться ею могут владельцы транспортных средств любых категорий. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомат».

0: 8 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
4: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: На радио Витебск. Час по-русски.
6: Новая песня от группы «Градусы». Бам-бам-бам-бам.

0: вкусно. Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. На селекторном совещании Александр Лукашенко обозначил ключевые факторы, обеспечивающие успешное проведение уборочной кампании. В первую очередь это техника и кадры, а также надежность сушильного хозяйства. Подробности приводит Пол Перво.
2: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволит полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которые лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зелинского, Велельческого, Пуховичского, Чауского района. Но это там, где проверяли. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки кормов. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена. Это на сегодняшний день.
1: Напомню, президент Беларуси провел сегодня селекторное совещание по вопросам нынешней уборочной кампании. Больше подробностей в ближайших выпусках.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. На селекторном совещании президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, руководить уборочной кампанией необходимо непосредственно в поле, а не дистанционно из кабинета. Александр Лукашенко акцентировал внимание на правонарушениях, которые зафиксировали сотрудники МВД в период уборочной кампании. Подробности приводит Пол-Перво.
2: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомство Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете,

0: причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину. Управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета.
1: Александр Лукашенко поручил принять самые жесткие меры по всем недостаткам на уборочный. Срок – это неделя и следующая, а затем ответственные должны будут доложить о ситуации. К другим событиям. В Воронеже открылся крупнейший в центральной части России мультибрендовый центр «Белорусские машины». В нем представлен широкий ассортимент белорусской сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, пишет Белта. В их числе полная линейка тракторов МТЗ, машин МКДОР, Бобруйск Агромаш, Гомсельмаш, Белагромаш и МАЗ. Ассортимент расширен продукцией компании «Керамин», «Гомель стекло» и «Белшина». Также присутствует большая номенклатура запасных частей. Белорусский союз женщин запустил конкурс дизайна сувенирной продукции для бренда «Мерч Первого» с цитатами президента, сообщили в пресс-службе организации. Участие может принять любой желающий, достигший 18-летнего возраста. Заявки принимаются на электронную почту до 1 ноября текущего года. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте организатора Белорусского союза женщин. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранаты земляника 0,95 литра 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
5: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается +16-21, в Витебске +17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио

0: Знаете, Анастасия, я вот ехал на работу на автомобиле и понял, что все-таки палаток в городе, из которых вкусно пахнет и раздается музыка, мне не хватает. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Поздравляем с окончанием фестиваля. И вот я буду ждать следующие с удовольствием.
1: Да, всем привет, друзья! Вот такое вот у нас начало неожиданное. Но хочешь сказать, что все-таки не хватает? Хотя, знаешь, я сегодня...
0: Ну, они вот атмосферу вот это создают, непринужденности, какой-то легкости, что ты в любой момент, ну, будешь сытым и довольным.
1: Ну, знаешь, я хочу тебе сказать, что я сегодня тоже ехала по городу, и такая немножечко грустная музыка в голове заиграла в момент, когда я увидела, как разбирают эти палатки.
0: Ой,
1: понимаешь, я не по запахам буду скучать.
0: Ты еще это видела, я бы тогда плакал.
1: Я вот это вот видела, и там что-то в голове та-та-та-та-та-та-та. Ну, Джудасен, да? Немножечко зазвучало, я такая, ну, в целом, завтра, наверное, уже будет как-то совершенно иначе, потому что сегодня, ну, люди еще в городе есть, они еще как-то, ну, кто-то догуливает, кто-то, знаешь, может, отпуск взял какой-то.
0: Кто-то вернулся
1: да,
0: уже.
1: Да, а кто-то там закупается, возможно, мясно-молочной продукцией, да, чтобы отчаливать уже завтра.
0: Ага.
1: Ну, а что, гости нашего города,
0: да,
1: я уверена, что пробегутся по магазинам, прежде чем уехать. Ну, а кто-то, наконец, просто вышел из квартиры такой, ой, как хорошо. Ну, завтра для кого-то будет еще лучше, но для кого-то будет, конечно, грустновато. Но на этом не хочется заострять внимание, потому что у нас, в конце концов, начало хорошей компании. Ну, а самая лучшая компания для кого-то, наверное, в скором времени уже наступит. Я имею в виду домашних. Люди увидят через час-два.
0: Это про тех, кто заканчивает работу, кого, например, отпустят наконец-таки уже в этот вторник. Но сегодня уже все равно легче, чем вчера. Поэтому 4 часа вместе. Хорошая компания, как всегда, на любимой волне. Здрасте!
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Ви.

0: у нас впереди небольшая реклама, после которой поговорим о том, что можно пить в больших количествах, а что пить в больших количествах противопоказано. Немного о статистике от врачей, а им-то надо верить, они берегут наше здоровье.
1: Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
5: О как!
0: Анастасия, согласитесь, есть у нашего народа такая интересная традиция. Как только на работе вдруг возникает какая-то неловкая пауза, о, давайте кофе попьем, да? Или кто-то там достал печенюху какую-то, или вот я вчера напекла.
6: Слушай, ну мне кажется, чай или кофе – это самая безобидная пауза для здоровья, я имею в виду, из всех тех, которые могли бы быть. Да, еще лучше паузы на хихи, на какие-нибудь, ну вот это вот, знаешь, там поделиться.
0: Пауза на хихи – это ты опасно сказала сейчас.
6: Ну ладно, неправда.
0: Не, хорошо,
6: а
0: да.
6: А вот что касается чай-кофе, хорошая тема, которая объединяет, но, как я понимаю, здесь тоже есть ограничения, мы уже об этом вышли поговорить.
0: Мне кажется, что последнее время кто-то очень хитрый подсадил весь мир на кофе. Очень серьезно, потому что кофе продается везде. И автоматы, и кофейня на каждом шагу. И вот этот стереотип, надо, значит, со стаканчиком шлепать по улице волосы назад, но ты пьешь на ходу.
6: Вот причем, заметь, до момента, как стало трендом вообще вот это вот кофе с собой, да, угу. Кофе на вынос,
0: да.
6: Не из кофемашин, вот этих, знаешь, которые там, ну, на вокзалах обычно, на железнодорожных, когда есть американо, эспрессо, ну, и еще что-нибудь. Ну, в целом, все вот плюс-минус такое. А когда уже появились вот эти вот капучино, арафно, миндально, там, латте,
0: да,
6: ну,
0: да,
6: и так
0: да,
6: далее,
0: да,
6: и так
0: да.
6: далее. Все, это же действительно такая приставучая вещь. Все, ты теперь не можешь такой, ой, ну, это уже как будто ты себя за что-то похвалил, порадовал. Ну, вот, покупай чашечку кофе, потому что стоит-то она прилично. Да, ну, то есть, делая ее не дома, например, по какому-нибудь рецепту бабушки, знаешь, вот это. Почему вот у кофе, кстати, нет бабушкинских рецептов? Вот ты задумывался? Потому что тогда кофе не пили.
0: Есть такой рецепт кофе с коньяком.
6: Хорошая бабушка у тебя была, Саша.
0: Так вот, ребята, о чем мы? Эксперты Американской кардиологической ассоциации выпустили новое научное заявление, посвященное связи между употреблением кофе и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Может, вот как у вас оказывается не работа нервная, а вы кофе как насандалитесь там, понимаете, потом у вас сердечко барахлит, шалит ваш моторчик. По расчетам исследователей, человек без сердечно-сосудистых заболеваний может позволить себе приблизительно 5 чашек по 240 миллилитров за день.
6: Ну, это прям уже много, по-моему,
0: а
6: да?
0: Что за мера 240 миллилитров за день? Что это за недомерки? У нас вот...
6: 250,
0: нас, да? У нас или 200, или 250.
6: Нет, ну, есть либо 200, либо 300. Это, ну, вот...
0: Тоже
6: для
0: хорошо.
6: Для тех, кто ходит в кофейне, мне кажется. Ну?
0: Короче, вот, не рекомендуется пересекать порог в 400 миллиграммов кофеина в день. Из-за этого может увеличиться частота сердечных сокращений, возникающих в нижней камере сердца. Вот такой. В общем, нельзя больше... Ну, вы просто... У нас как некоторые кофе пьют? Не по 240 миллилитров.
6: Вот эти пол-литра кружка.
0: Пол-литровая, да, да. А потом мы... Поэтому просто надо беречь себя. А еще я, кстати, читал, что касается кофе, вот это, как ты сказал, дорогущий. Один миллионер сказал, что он в определенный момент... Ну, почему он стал миллионером? Он перестал покупать вот этот кофе дорогущий, а сам стал варить его и делать. И посчитайте, сколько у вас за год. Так вы, извините, 5 раз на Мальдивы слетаете туда-обратно.
6: Плюс ко всему, всегда есть альтернатива. Взять какую-нибудь красивую кружечку, отжалеть, купить, да, один раз. И после этого взять и заваривать кофе в ней. И идете такой же красивый, фотографируетесь на улицах города, получаете удовольствие и при этом практически не тратите деньги.
1: В

0: Очень важное объявление. Конечно, не правительственное, но так серьезно прям мы расскажем о том, что кое-что хорошее отвалится нашим дорогим радиодрузьям. Вкусное.
1: Да, вкусное. Если это ты про пиццеедов, да, то однозначно так. Ну, а пиццу-то нужно есть всегда под что-то, правильно? А поэтому длинный дубль от Галины Захаровой тоже скоро будет здесь.
0: А потом пиццееды, всенародно любимая игра.
2: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. В этом месяце закончились съемки пилотного эпизода перезапуска культового сериала «Секретные материалы» под творческим руководством режиссера Райана Куглера, постановщика «Крида», «Черной пантеры» и «Грешников». По информации инсайдеров, стриминг Hulu пока не одобрил съемки целого сезона. Выделенного бюджета хватило только на серию Куглера, которую он написал и срежиссировал. Самое интересное, что двухчасовой пилот имеет некоторые шансы стать полнометражным фильмом. Именно с такой просьбой главный постановщик обратился к студии Disney. Окончательного решения по этому вопросу нет, тем более, что судьба всего сериала пока не определена. Но Куглер – известный поклонник кинотеатральных показов, поэтому такое пожелание никого не должно удивлять. Даниэль Дедуайвер и Химеш Патель играют в новых секретных материалах главные роли. Они изображают двух агентов ФБР, заслуженных ветеранов своего дела, но совершенно не похожих по складу характера людей. Однако обоим приходится работать вместе, когда их приписывают к давно распущенному подразделению, где расследовали загадочные и необъяснимые случаи и преступления. В первой серии также снялись Эми Мэддиган, Стив Бушеми и Бен Фостер. Что касается главных героев оригинального сериала, персонажей Дэвида Духовный и Джиллиан Андерсон, то их появление допускается, но официально не анонсировано. Но если Куглер действительно хочет превратить длинный эпизод в фильм, то выходить на большие экраны без агентов Малдера и Скали – полная бессмыслица. За кадром. Еще до мировой премьеры на Венецианском кинофестивале вовремя подсуетившийся стриминг Netflix приобрел права на показ нового триллера оскароносного режиссера Дэнни Бойла «Чернила» на территории США и Латинской Америки. Полнометражная экранизация номинированного на премию Тони спектакля, адаптированного в сценарий автором первоисточника Джеймсом Грэмом, обещает взрывную историю о группе хулиганов-визионеров, которые придумали продавать публике новости нового типа, те, которые люди хотели потреблять больше всего. В итоге главные герои изменили облик информационного мира, сформировав нашу современную реальность. Гай Пирс сыграет в фильме Руперта Мёрдока. Студия «Канал» покажет картину в кинотеатрах Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Австралии и Новой Зеландии. Длинный дубль. Кристофер Нолан своей «Одиссеей» подстегнул интерес голливудских авторов к знаменитой поэме Гомера. Студия «Азилум» еще до премьеры фильма Нолана выпустила мокбастер «Одиссея». В работе также, как оказалось, годами оставался совершенно новый сериал «Одиссей», названный именем главного героя древнегреческого произведения. Подробностями сериала поделилось издание Deadline. Шоураннером проекта стал Карл Гайдусик. Он продюсировал «Отчаянные меры» и первый сезон «Очень странных дел». Съемки «Одиссея» стартуют в начале следующего года. Создатели обещают показать реальный мир бронзового века, полный крови, кораблей, предательства и персонажей, пытающихся выжить в эпоху, вдохновившую эпопею Гомера. Акцент на реальной истории позволит сюжету перекликаться с более масштабными потрясениями той эпохи. И хотя до старта съемок остается много времени, авторы уже надеются создать расширенную вселенную, в которой «Одиссей» станет первым сериалом. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс кино индустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды.
2: В очередной раз приветствуем всех наших друзей в хорошей компании. У нас игра под названием «Пиццееды». Неважно, где вы находитесь, за рулем своего автомобиля, дома почиваете, может быть, на лаврах, отсыпаетесь после славянского базара, принимая различные пилюли для организма. И такое бывает, возможно. Или сейчас на рабочем месте последние несколько минут, часов дорабатываете, дабы потом уже почивать на лаврах. «Пиццееды». Играем, выигрываем пиццу у Дроздова и у Назаренко. А мы... Добрые вы сегодня?
3: Да добрые, конечно, добрые.
2: Мы добрые, все, мы определились, ура.
3: Так что, друзья, все, что вам необходимо, это выполнить задание. У нас есть слово, которое вам необходимо разложить на два, собственно говоря, из которых это одно и было сложно. И прислать нам в Viber ваш правильный ответ по номеру 707-1071. Ну и еще, да, одна такая небольшая задачка. Опередите остальных, потому что только в этом случае вам достанется сертификат на вкуснейшую пиццу. Ну а что касается ингредиентов, будем подбрасывать, да?
2: Да, про Viber ты говорил, не помню?
3: Да.
2: Еще раз скажу. Viber 7071-071. Не надо звонить. Некоторые пытаются дозвониться. Все, именно туда. Кто первый, тот и молодец. Как всегда, два ингредиента смешались в одном слове. И сейчас Анастасия как скажет.
3: Я готова. Я надеюсь, что вы тоже готовы. Раз, два, три. Кукурелла, друзья, сегодня.
2: Кукурелла. Карелла есть такой попугай. Не надо попугаев, не едят.
3: Здесь... Кукурелла.
2: Кукурелла. Через несколько минут подведем итоги, кому сегодня доведется забрать у нас пиццу, а кто останется голодным.
0: Пиццееды.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды.
2: Мне нравится целеустремленность наших радиослушателей некоторых, которые прямо аж несколько сообщений прислали. Одно, нет, кукуруза чурчхела, кукуруза нутелла, кукуруза моцарелла. Таня, спасибо вам большое за то, что вы так прям молодец. Такая как...
3: Это та, что кукуруза курица?
2: Нет.
3: Это другая, значит,
2: другая.
3: Татьяна.
2: Кукуруза чурчхела, все перед... Ну, вообще мы всем говорим, мы на честность играем. Вот один загадывает, предлагает другому. Ну, в смысле, кто-то из нас, да? И если другой отгадывает, значит, все, тогда слово идет. А если один, не угадывает, тогда все...
3: Меняем слово, у нас все серьезно, да, друзья. Мы прям готовимся специально для вас, чтобы все было понятно, максимально честно. Ну, а что касается победителя, естественно, она у нас тоже есть. Я уже проговорила, что это девушка. Номер ваш заканчивается на 121. Зовут вас Лилия. Поздравляем! Ура! Да, вот оно, ура! Кукуруза моцарелла. Правильный ответ. Абсолютно правильный. Что ты бровки поднимаешь?
2: Я подумал просто, что это съедобно, да, вместе.
3: Это не как мне кажется, вчера... это могло бы быть даже вкусное блюдо.
2: Кефир с луком смешивали, оно так странно, конечно, было. Вот, ну смотрите, сегодня тоже есть победа. Сегодня есть счастливый человек. Завтра еще такое будет. В 16:35 приблизительно побудем. Играем, друзья, в пиццееедов. Не пропускайте веселую игру, иногда потешную.
1: Пиццееды.

0: Я про вода в Ярок, я оригинал помню, конечно. 16:50 в нашем городе, у нас реклама, потом рубрика «Обсудим, не осудим» в хорошей компании.
1: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Обсудим, не осудим.
0: Наверняка у каждого из наших радиослушателей есть какой-то очень хороший знакомый, может быть, близкий друг, а может даже родственник, который очень любится делиться различными веселыми мемами, фильмами, постами. Оказывается, исследование показывает, что люди искренне хотят порадовать собеседников, вдохновить и почувствовать связь, показывает новые исследования ученые, да. Поэтому, если вам вот так вот друг присылает что-то, не потому что он хочет навязать вам какое-то свое общение, он просто искренне хочет вас поддержать, поднять вам настроение. Просто потому, что он такой хороший.
5: Все. Ну, или, может быть, просто сблизиться, что в целом тоже не окей. Но если, конечно, это вот не взаимно, ну, грустно тогда. Но, с другой стороны, друзья, мимасики.
0: Но он считает, что вы хороший человек, поэтому он как бы вот... И тоже, если вам присылают вот эти вот видосики, там, это значит, что вы хороший просто человек. Потому что, ну, если вы так себе, вряд ли вам что-то смешное присылали бы, да?
5: Да, и про Кинди Бобер вы не узнаете никогда, получается. И про что у вас на носу имя, не узнаете, да, тоже никогда.
0: А имя Ибрагим тебе говорит что-нибудь?
5: Да вообще, ну столько всего, кладезь.
0: Ну, поэтому, ребятушки, ну, давайте, мне вот интересно, относится ли туда, если тебе присылают в Вайбере вот эти, знаешь, открыточки «Доброе утро» или поздравления с какими-то там праздниками, ну, даже так, не государственного уровня, а просто там сегодня, вот вчера был день торта международный, да, вот кто-то присылает
5: кто-то
0: день...
5: Кто-то поздравил, да. Слушай, ну, это мило, но не совсем, конечно, мимо, мне кажется, это, ну, вот, то, собственно, на чем... это та самая база, которая была до мемов, знаешь, то, на чем держалось общение внутри, мне кажется, какой-то родственной системы, вот это вот с масленицей, там еще с чем-нибудь, тебе вот доброе утро, хороший вечер.
0: Ты понял. Да, я понял. Поэтому, друзья, все, вы знаете, что сейчас делать.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: дорогу молодым, мы же даем дорогу нашей службе информации. Да.
1: Да, сегодня у нас у руля Татьяна Белоголовкина, поэтому ей дорогу.
0: Через несколько минут и поздравляем, как всегда, тех, кто до 17.00. Ну, вы понимаете.
2: Радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. На селекторном совещании президент Беларуси поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Александр Лукашенко четко расставил акценты в вопросе, кто и за что отвечает в нынешней уборочной кампании. Подробности приводит Пол Перво.
3: Хочу предупредить прежде всего ответственных уполномоченных и помощников президента. Третий – губернатор. Головой ответите за порядок в уборочной кампании. Я знаю, кто там бывает, а кто нет. И если вы думаете, что можно так с прохладцей пройтись и потом посидеть в кабинете и показать, что ты там бывал и что-то делал, так не получится. Я это хорошо знаю и вашу систему. В правительстве пока уборочной кампанией не занимаются. Ну, может быть, в промышленности рванули. Я персонально поручал премьер-министру посмотреть за промышленностью. Комбайн, зерносушилка должны быть в идеальном состоянии. Вы видите, какая погода. Эта неделя будет дождливой, как нам обещают. И вы видите, там прошел дождь, там полчаса дождь прошел, два дня убирать не можем. Крестьяне это прекрасно понимают, и должностные лица, которые присутствуют, вы же там на месте были. Полчаса прошел дождь, два дня убирать не можем, потому что в поле невозможно выйти. И видите ли, стратегия министра. Мы сегодня приступили к уборке озимого ячменя и рапса. Нам надо 3 комбайна, потому что по его расчетам это хватит. А если 10 комбайнов будет работать, это что, плохо? Хотя бы бункер намолотит этого зерна. Проверит технику. Вот ваша стратегия. Значит, Сангенович, всех чиновников области, района и правительства, если есть такие, туда, на технику. Не просто ходите контролировать, контролеров у нас хватает, на технику. Зачем в райисполкоме сотня там или 80 человек сидят? Зачем они там сидят? У нас было в советские времена достаточно людей в колхозах, совхозах. Но я помню, в райком вызвали так: ты поедешь в колхоз 1 мая, садись.

0: и ходить с протянутой рукой, не просить эти запчасти и топливо.
1: Другим событием. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посетит с официальным визитом Кыргызстан с 21 по 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. В Бишкеке министр проведет встречи на высшем и высоком уровнях, а также примет участие в мероприятиях торгово-экономической направленности. Кроме того, Максим Рыженков представит Беларусь на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в Чалпонате, а также обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-членов ШОС. Очередную уже четвертую школу в Воронежской области белорусские строители намерены сдать в эксплуатацию в следующем году, на год раньше срока. Об этом было объявлено во время посещения объекта послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым и губернатором российского региона Александром Гусевым, пишет Белта. Школа на 1101 ученическое место возводится в селе Александровка Новоусманского района. Строительство началось в сентябре прошлого года. Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на 12-м форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
3: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио.

0: 14 коммунистический. Прошел дождик, не знаем, как у вас. Но настроение все равно хорошее, потому что сегодня уже вторник, а не понедельник, а значит, до пятницы рукой подать.
1: Да, это так, и знаешь что, я о чем подумала? Я сегодня услышала, ну как, эту фразу, мне кажется, слышал практически каждый, кто когда-то читал Марка Твена, ну, про приключения, в общем-то, бла-бла-бла-бла-бла.
0: Гекльберри Финн.
1: Вот, и я вспомнила, там была одна очень хорошая фраза о том, что идеальная жизнь – это когда есть хорошие книги, хорошие друзья и спящая совесть. Вот такая вот неоднозначная. Мне
0: это
1: кажется,
0: хорошая фраза Марка Твена. Я вспомнил ее, да.
1: Надо себе где-то ее записать и напоминать об этом почаще, мне кажется. Ну, а прямо сейчас, друзья, мы и вам решили ее, ну, кому-то подарить, кому-то помочь освежить в памяти.
0: Где продаются таблетки для того, чтобы спала совесть? Вот это вопрос. А некоторые, мне кажется, хронически их употребляют.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Ну, как обычно, в это время уже многие из наших радиослушателей возвращаются в своих автомобилях домой. Вот интересно, что у нас дорожная ситуация. Как вчера, как позавчера, как позапозавчера, или все-таки что-то
2: или
1: по-другому?
2: Или все-таки как сегодня,
1: или
2: да?
1: Как сегодня, во вторник. В целом, я когда ехал на работу, там, до 4, да, я видел, что, ну, по Ленину нормально, как всегда, от Каланчи на Замковую поворот, ну, машины, да, ждут. Не за один стафор проезжает. Что ты мне расскажешь? Ты удивлена?
2: Ну, скорее всего, да. Если честно, я надеялась, что сегодня мы увидим все ту же картину, которая была с нами и за неделю до этого. Да, то есть что-то такое привычное, размеренное. Но нет, как ни странно, возможно, пока еще что-то убирают, перевозят и так далее, и так далее, и так далее. Именно это и послужило причиной, ну, такой заполненности, по крайней мере, улицы Ленина. Если карта не врет, а если карта показывает правду, то здесь прям достаточно плотненько должны стоять машины. Причем, начиная от Витьбы и заканчивая тремя штыками. Ну, вот где-то в том районе. Да, ты представляешь, какой отрезок дороги прямо сейчас заполнен? И это не единственный, между прочим, потому что генерал Белобородова и мост Блохина присоединяются, улицы Герцена туда же. Железнодорожный район тут вообще. Можно просто смотреть с большими глазами на улицу Космонавтов, а также на улицу Буденного. Она и одна, и вторая прям полностью заполнены. То же самое касается и Кировского моста, и улицы Замковой, и улицы Кирова. Что еще у нас здесь есть? Частично проспект Фрунзе, частично Московский проспект, ну и куда же мы без Людникова?
1: Короче, столько машин, у меня впечатление, что витебские семьи так хорошо заработали на Советском базаре, что каждая в семью купила себе еще один автомобиль. Молодцы так держать! Но, коль так, друзья, как обычно, как всегда, предлагается на счет 1, 2, 3 включить аварийку своего автомобиля, несколько секунд ею помиргать, если ответочку увидели, об этом написали Viber 707-71-071, мы передали привет. Не увидели, все равно написали. Давайте поднимем себе настроение. Давайте озарим город нашим веселым миргом. Поехали, погнали, полетели. 1, 2, 3, мир!
0: Наша компания лучше, чем обычно. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: есть среди наших радиодрузей, кто смогли отмиргать и кто смогли отписаться, потому что это очень важно. На дороге главная безопасность — Сергей Помиргал на Московском проспекте. Спасибо, Сергей, вам прекрасного вечера.
1: Так, есть у нас также Андрей на проспекте Черняховского, тоже сделал мир, говорит, пока никого нет.
0: Елизавета Миргает у нас на площади Победы, своих не увидела, всем пожелал прекрасного солнечного вечера.
1: Также у нас есть здесь Александра на проспекте Строителей. Ух, забралась, фоточку прислала, конечно, красиво, но пробок вроде нет.
2: Хорошая дорога в хорошей компании. Реклама. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: У нас тут Татьяна Белоголовкина, как всегда, вся в такой большой работе, друзья, и эту работу вам представить через несколько минут. Ну, в смысле новости, конечно.
1: И это означает, что еще 30 минут прошли, для кого-то они были очень важными, потому что через такое же количество времени кто-то покинет свое рабочее место.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании еще раз высказался на тему привлечения в страну работников из Узбекистана. Подробностями делится полперва.
2: Еще раз хочу обратить ваше внимание и других на узбекский вариант. Еще раз подчеркиваю. Президент Узбекистана меня просил не только о трудоустройстве людей, а просил о поставках мяса и молока. У них не хватает земли, у них нет воды. У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо, молоко. Я ему сказал, по дружбе, мы давние друзья с ним. Хочешь, мы тебе будем поставлять с других рынков с ними мясо, молоко, тебе поставим. Премьер-министр установил добрые отношения с премьер-министром Узбекистана. Такой был разговор. Но для того, я ему сказал, для того, чтобы это было быстро, эффективно, ну, допустим, в Витебской области, как пример, это не только в Витебской области, у нас не хватает людей. Если можешь, порядок должен быть, система, у нас она есть. Если ваши люди пройдут по этой нашей системе, это все под контролем. Мы их возьмем на работу в Беларусь как своих людей. Для того, чтобы не столько заработать деньги, как тут некоторые переводят. Ах, $500. Не только, чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко. Будете производить сами. Узбеки вместе с нашими произвели мясо, молоко. Мы им продадим на их рынки. Вот отсюда и заработная плата. И если кто-то сюда готов приехать для того, чтобы получить большущие деньги, $5000 или еще что-то, тогда лучше в Россию. Там зарплата значительно выше. И они там могут устроиться и на нефтепромыслы, и еще на какие-то направления где-то работать и получить большущую зарплату. К нам они приедут для того, чтобы... Еще раз повторяю, произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину. Зарплата, естественно, чем выше продуктивность, чем выше товаров произведут, тем больше зарплату. И они могут распоряжаться так, как они хотят. Что касается здравоохранения, образования, они будут иметь такие же права, как белорусы. А это тоже затраты и немалые деньги. Вот и весь ответ. Если вам не надо Витебская, Могилевская, Гомельская или Гродненская область, если вам люди со стороны не надо, не берите. Я вас не заставляю их брать. Вы должны выполнить ту задачу, которая перед вами стоит. А как вы будете выполнять? Ну, мы умеем это делать. Главное – организация и дисциплина.
1: Напомню, президент Беларуси провел сегодня селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Больше подробностей в ближайших выпусках.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: Реклама на радио Витебск.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
0: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Радио Витебск. Ньюс Плюс.
1: А в рубрике под названием Ньюс Плюс немножечко поговорим о начальниках. О начальниках нарциссов. И как оказалось, друзья, представляешь, Анастасия, начальники нарциссы, оказывается, выступают против удаленки. И более того, против удаленки и против того, чтобы люди, ну, знаешь, там, задерживались, значит, поработали из дома, значит, отработали в выходной, когда никого... Ну, разные бывают ситуации. Mm-hmm. Как раз таки и выступают начальники нарциссы, потому что им не нравится, что ими не восхищаются вживую.
2: А ты представляешь, если бы они все-таки согласились на удаленку, это же пришлось бы постоянные конференции устраивать. Это нужно будет камеру поставить где-нибудь в уголке своей квартиры, чтобы она вела трансляцию, а вот он смотрел и периодически, знаешь, как в кормушку для кота, периодически: «Вася, Вася, нужно другое сделать прямо сейчас». Нет, ну, или еще что-то
1: если
2: вроде.
1: Если начальник нарцисс, нет, не получится. Надо, чтобы и камера его красиво очень снимала. Это же надо ему особенную камеру купить себе, чтобы фильтры были. Значит, вот это все дело. Удаленка снижает видимое присутствие подчиненных и не дает боссу лишний раз убедиться в своем влиянии.
2: Короче,
1: это он красивый, понимаешь?
2: Короче,
1: например,
2: для директоров-нарциссов это просто дорого. Удаленка очень дорого, потому что нужно будет оборудование покупать, которое с лучших сторон будет показывать, и так далее, и так далее. Поэтому лучше вживую менять костюмчики. Ну, не зря же, да, в тренажерку ходили.
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Помните, Анастасия, много лет назад, ну как много, недавно совсем говорили, ой, китайцев так много, у них такая рождаемость. Так вот, рождаемость Китая в последнее время очень сильно упала из-за, кстати, вот этого самого искусственного интеллекта. Но власти решили ограничить романтические отношения с искусственным интеллектом и со всякими ботами и сказали, нет уж, давайте, мы должны плодиться как некогда, как завещали нам предки.
1: Да, давайте, идите и знакомьтесь вживую. Хотя, ты знаешь, что, по-моему, у них есть такая интересная система. Вот есть чуть ли не рыночная площадь, где мамы выходят с фотографиями своих дочерей и сыновей, с перечнем того, что они умеют, какое у них образование. Да, да, да, с перечнем успехов.
0: Медали, наверное, за школу, там, грамоты
1: все. И вот если видят, ну, например, в основном мамочки сыновей, вот знаешь, они прям заблаговременно заботятся, несмотря на то, что в их культуре принято чуть позже, по-моему, выходить замуж или жениться. Не так, как у нас в целом. Ой, школу закончили, все, любовь такая. Вот, у них там немножечко по-другому. И, в общем-то, стоят они на площади, вот эти вот прекрасные женщинки, видят какую-нибудь красивую, возможно, иностранку, и такие, девушка, у меня такой хороший сын, вот посмотрите, что он имеет, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, и если девушка соглашается, встречает потом с ее родителями, и после этого только как-то они видят друг друга. В общем-то, какая-то интересная система. В целом, можно понять, почему с искусственным интеллектом они начали общаться.
0: Понятно, мне интересно, у них на свадьбе, наверное, перед тем, как зайти в ЗАГС, вносят туда грамоты и золотые медали жениха и невесты. Смотрите, какие ребята хорошо учились.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Срок этой недели и следующая. Глава государства отреагировал на доклад председателя комитета госконтроля Василия Герасимова, который также является уполномоченным представителем президента в Гродненской области. Подробности приводит Пол Перво.
2: Василий Николаевич, а как дела в вашей области, за которую вы отвечаете, как уполномоченный президента? Как работает Гродненская область?
3: Значит, вчера все губернаторы получили более подробную информацию по каждой области.
2: Я про Гродненскую область.
3: Неготовность зерноуборных комбайнов выявлена в 9. Это где-то второй снизу, условно.
2: Хорошо. Да?
3: В зависимости от позиции, хуже или...
2: Я понял, почему вы не говорите про Гродненскую область, здесь... а там недостатков больше, чем достаточно. Здесь... Какие меры вы приняли своей властью к тем, кто не обеспечивает достаточный уровень?
3: Ну, в докладе было очень много примеров, на самом деле, по Гродненской области. Что касается тех мер, то мы информацию не оставляем. Если мы выявляем, что некачественно работает техника, мы ее останавливаем. За это время последний раз мы собирались в понедельник с утра, обсуждали работы по уборочной компании. До этого проводили специальное совещание. Ну, меры понятно. Принимаем и конкретным должностным лицам, конечно.
2: Великий поэт еще про нас говорил, что мы прозаседавшиеся. Вместо того, чтобы на местах принимать меры, мы заседаем.
3: По всем выявленным
2: фактам. Поэтому премьер-министру и вам предстоит в течение этой и следующей недели принять самые жесткие меры по всем недостаткам. И не надо думать, что мы останемся без кадров. Всех, кого вы там повыгоняете на местах, должны с вашего разрешения трудоустроиться на другую работу. Если захотят в Польшу, пожалуйста, пусть едут в Польшу. Но вот этого бардака терпеть никто не будет. Тем более не мне вам объяснять, чего стоит нам топливо, запчасти, техника в наше время. И спокойствие обеспечить, и безопасность. Вот я попрошу министра обороны, чтобы он вам рассказал, что вокруг происходит. Поэтому у вас время эта неделя и следующая. Принять жесточайшие меры и доложить. В том числе доложите мне по уполномоченным президента, которые работают. Витебская область, Витебска. Но у нас там руководители парламента отвечают за эту область. Отвечай, новый губернатор там. Сколько мы будем тут молоть языком про эту Витебскую область? Вы меня поняли.
3: Так точно.
2: Поэтому принимайте меры и докладывайте. Особенно обратите внимание на мое поручение обеспеченности кадрами. Мы договаривались, никаких поставок сельхозпредприятиям, энергонасыщенной и прочей техники, если нет механизатора. Зачем туда отправлять комбайны? Это касается и тех

0: на кукурузе, сообщил губернатор. Площади увеличены почти в 3 раза. Александр Рогожник добавил, что в целом проблемных вопросов по области нет. Глава государства отметил, что региону уделяется большое внимание. Кадрами вы укомплектованы полностью. Люди грамотные, толковые. Действуйте. Будем всячески помогать, дал поручение президент. В Витебске годовалая девочка успела выпить стеклоочиститель, пока мать была занята. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области. Инцидент случился в воскресенье 19 июля. Женщина мыла балконную дверь с использованием стеклоочистителя и оставила бутылку со средством на подоконнике. В тот момент девочка находилась на диване. Когда мать отвернулась, ребенок дотянулся до бутылки, взял ее и начал высасывать жидкость из пульверизатора. Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Девочку экстренно госпитализировали. Медики провели все необходимые процедуры. По данным врачей, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. В Следственном комитете призывают родителей быть предельно внимательными и обязательно убирать из зоны доступа детей любые потенциально опасные предметы и бытовую химию. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Колбаса «Сыровяленая» оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Сегодня новости мне про искусственный интеллект не дают покоя, Анастасия.
1: Ну, вот, и что? И что же там такое?
0: Да вот Катя Лель уже тут, например, заявила, что искусственный интеллект создала внеземная цивилизация, которая управляет человеками. Нами. Да, нами.
1: Слушай, ну она, тобой, вообще, мной. Она вообще очень интересный человек.
0: Где-то
1: возможно,
0: я вижу,
1: ей тоже
0: да.
1: управляют какие-то люди, которые нам с тобой не видны. Да, всякое может быть.
0: Кстати, я помню, у нас был постер Кати Лель. Еще на Калининой висел с автографом, между прочим.
1: Ничего
0: себе. Катя Лель совершенно по-другому выглядела. Она тогда была начинающей певицей, ее никто не знал. Вот. Но...
1: Ну и мне кажется, как-то по-другому и она видела не только себя, но и мир в том числе.
0: Это ты.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Анастасия, мне на глаза попалась разгромная статья, прочитав которую, даже заголовок, у меня кровь застыла в жилах. Как ты считаешь, можно такое рассказать нашим радиодрузьям или пожалеть их, чтобы они крепко спали?
2: Я считаю, что нужно рассказать об этом нашим радиодрузьям, чтобы они, возможно, рассказали кому-то еще и таким образом, может, даже расширили свой круг знакомств.
1: Почему-то в этой стране не очень хорошо живется бобрам. И, значит, в очередной раз происшествие бобр украл у поляка трусы. По словам мужчины, он долго не мог понять, почему вещи пропадают, пока не застал животное, как говорится, с поличным.
2: Мужчина, примеряющим, да, его белье, я так полагаю.
1: Может, не только примерял, но бобр и красовался. Да. Я уверен, сейчас наши радиослушатели к слову бобр добавили другое известное слово. Но это каждый помнит и знает.
2: Знаешь что, вообще много интересных историй в последнее время с бобрами, причем не только в нашей или там в России, я имею в виду страны, но вот я, знаешь, что вспомнила? Как-то девушка, ну, видимо, она такая ценительница бобриной красоты, и она такая, ой, как? Поеду.
1: Послушай, ты да. Ценительница, в Инстаграм даже статус там какой, ценительница бобриной красоты.
2: Да, в общем, девушка заморочилась, она нашла какую-то плотину, она узнала, что именно утром там их больше всего, она узнала, что они не едят. Она взяла с собой яблоки и морковку, ну и, собственно, отправилась на фотоохоту. Утром...
1: Как Дроздов.
2: Да-да.
1: Как Николай Николаевич сидит и Дроздов говорит. И отправилась на охоту.
2: Да-да.
1: И что?
2: Что-то из этого разряда. И, в общем, представляешь, пустынные улицы, а только одинокие машины периодически мелькают перед ней, и неожиданно ее останавливают сотрудники ГАИ. И спрашивают, девушка, а вы куда направляетесь в такой-то и ранний час? Она говорит... за бобрами. Ну, в общем, да.
1: Она же честно сказала.
2: Да, в общем-то, девушку проверили на всякие вещества. Потом ей пришлось показать им фотографию локации, куда она направляется, показать им карту, собственно говоря, с отмеченной точкой Б. И только после этого всего они все-таки ее отпустили. И она пошла охотиться на бобров. Кстати, прошло все удачно, но единственное, она выяснила, что яблоками они уже присытились, а вот морковка – это деликатес.
1: И польские трусы. Обратите внимание.
0: Будет вечер. Будет хорошая компания.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8033-324-3340.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: У нас сегодня вторник, но неважно, какой день недели, мы всегда готовы рассказать нашим радиослушателям любовный гороскоп на вечер, дабы, ну, может быть, кому-то пригодится.
1: Ну, а для тех, у кого любовь на втором месте, скорее всего, на первом месте спорт, правильно? Поэтому Кузьмин уже спешит в эфир.
0: Вначале спорт, потом любовный гороскоп. Вот так по полочкам.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Мундиаль 2026 стал рекордным по числу забитых голов, сообщает пресс-служба FIFA. В 104 играх турнира было забито 308 мячей. Это более чем в полтора раза больше прежнего рекордного достижения на Мундиале 2022 года. Там забили 172. Не успел один закончиться, а втором уже говорят. 64 участника на чемпионате мира 2030 года. Не факт, что так будет, но этого очень хочет президент Конмебол Алехандро Домингес. Он предложил расширение больше года назад, а теперь анонсировал, что чемпионат мира 30-го, который начнется в Уругвае, Аргентине и Парагвае, отличная возможность отпраздновать столетие турнира с 64 командами. Домингес ничего не объявлял, просто лоббирует идею и намекает. Ну куда уже больше? Руди Гарсия покинул пост главного тренера Бельгии. Руководство сборной решило не продлевать контракт с французом, а ведь на Мундиале 26-го бельгийцы дошли до 1/4, в которой вылетели от будущих чемпионов мира и стали единственной командой, от которой Испания пропустила. Лео Скалони уходит из сборной Аргентины. В интервью после финала чемпионата мира Лионель заявил, что дорабатывает до декабря главным тренером, а потом, вероятно, оставит свой пост. С ним Аргентина выиграла чемпионат мира 2022, две копы, финалиссиму и взяла серебро Мундиаля 2026.
1: Спорт FM. Не только спорт.
0: Случайная пара попросила Новака Джоковича провести гендер-пати. Новак не просто объявил им пол будущего ребенка, но и подарил подарок. Вот что значит большой спортсмен и большой человек. Испанцы получили первые в истории перстни чемпионов мира. Родри примерил подарок прямо при Инфантино. Стоимость таких золотых украшений с бриллиантами оценивается в 30-50 тысяч долларов. Всего выпущено 2026 штук. 30 получили чемпионы, остальные поступят в продажу. Золотой гол Феррана Торреса предсказал автор детской книжки. История завирусилась за пару дней до финала Мундиаля. Кто-то из болельщиков нашел в книжном магазине детское произведение про Мундиаль. Все бы ничего, вот только его автор угадал финал Испания-Аргентина и победный гол игрока «Красной Фурии» под номером 7. Вау X2. Под седьмым же номером играл как раз-таки Ферран Торрес.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: ESPN транслирует мировую серию покера с использованием ИИ-фильтров, которые отслеживают мимику игроков, движение глаз, позу и частоту моргания. Нейросеть сравнивает эти сигналы с ходами и ставками, а затем выводит на экран вероятность блефа. На сайте студии Артемия Лебедева появилась концепция нового логотипа футбольного клуба «Родина». На его разработку вместе с айдентикой клуба было потрачено 115 дней. В студии Лебедева также придумали два слогана для «Родины» – «Держи игру» и «Держи мяч». Пресс-служба «Родины» вышла с официальным заявлением после появления в интернете нового логотипа клуба от Артемия. Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Лебедева. Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного компанией. Опубликованный в сети логотип не будет применяться нашим клубом.
1: Спорт FM. Что там наше?
0: Историческое достижение Арины Соболенко. Белоруска проводит сотую неделю на вершине рейтинга WTA. Лишь 9 теннисисток находились в статусе первой ракетки мира дольше, чем белоруска. Поздравляем Арину! Сергей Брылин – главный тренер минского «Динамо». Контракт на 3 года. У специалиста богатый опыт в НХЛ. Он завоевал 3 кубка Стэнли и последние 14 сезонов работал в системе Нью-Джерси. В прошедшем сезоне был ассистентом главного тренера. Интересное подписание. Любители хоккея, если вы соскучились по этому виду спорта, то сегодняшний вечер обещает быть по-настоящему хоккейным. Сразу 3 товарищеские встречи по плану. Брест играет с Лидой, Белсталь с Днепровскими львами и Славутич встретится с Витебском. Ну а на сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
2: Ну, Кузьмин, про спорт хорошо рассказал, послушали мы, прониклись. Теперь давайте хотел сказать про любовные похождения. Нет, любовный гороскоп для тех, кому надо. Любовный гороскоп на этот день. Чего ты так хочешь?
3: Интересная, конечно, у тебя формулировка. Любовный гороскоп для тех, кому надо.
2: Ну, тому, кому не надо, тому не надо.
3: Нет, подожди, а есть ли люди, которым не нужна любовь в этой жизни? Вот самый главный вопрос. Ой, что-то я в Олечку Бузову превращаюсь немножко. Давайте это все сократим, правильно? И переходим к самому главному, к нашим овнам.
2: Я?
3: А хочешь?
2: Овны, сегодня вечером вы в первую очередь будете образцовым сыном или замечательной дочерью, а потом уже другом, работником или любимым человеком. Даже если на этот вечер вы строили какие-то другие планы, от них придется отказаться, вы нужны своим близким и позвоните родителям.
3: Неплохая последняя строчка. Есть у нас еще и тельцы, которым сегодня звезды благоволят. Особенно если вы состоите давно в отношениях с любимым человеком и хорошо знаете и во многом его понимаете. Ну а тем, кто отправится на первое свидание, стоит быть внимательнее.
2: Близнецы, сегодня вашему человеку не захочется проводить с вами столько времени, сколько вы считаете нужным, что может послужить причиной серьезных конфликтов. Если один из вас не пойдет на компромисс или на уступку. Впрочем, если каждый будет надеяться на то, что это сделает другой, чудо не произойдет никогда.
3: Раки, сегодня романтические отношения складываются достаточно гармонично, но есть один тонкий момент. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы рассказать любимому человеку о тех трудностях, с которыми вы сталкиваетесь, или о проблемах, которые вы пытаетесь решить.
2: Львы, сегодня вам может показаться, что отношения с вашим любимым человеком выжили из вас все соки, сделали вас слабым, немощным и неспособным радоваться красотам этого мира. Может быть, стоит как-то пресечь это безобразие?
3: Львы, возможно, вам не понравится эта информация, но тем не менее, важно не строить иллюзий, касающихся романтических отношений, ведь здесь довольно заметно влияние позитивных тенденций, но если в последнее время возникали проблемы, не стоит надеяться на то, что ситуация изменится.
2: Девы, сегодня вам может показаться, что отношения с вашим... Это я читал только что.
3: Подожди. Девы.
2: Девы?
3: Да.
2: Девы, все. Сегодня вам не составит труда очаровать какого-то представителя противоположного пола, не затратив на это ни грамма усилий. Однако огромного труда вам будет стоить убедить его в том, что вы не герой его романа, и вместе вам не быть никогда, как говорится, не по пути.
3: Весы, хотя в романтических отношениях все складывается отлично, вам стоит быть чуть осторожнее, чем обычно, ведь вы склонны строить иллюзии и мысленно торопить события.
2: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет о чем вам рассказать. Однако будут у него и сомнения на тему того, а интересно ли вам будет выслушивать его истории и откровения. Поэтому вполне возможно, вы так и останетесь в неведении касательно его новостей.
3: Что касается стрельцов, тех, кто пока еще только пытается построить отношения, то вечер отлично подойдет для встречи с человеком, который вам давно нравится. Если вы захотите произвести на кого-то впечатление, это окажется сделать достаточно несложно. А вот что касается тех пар, которые давно вместе, стоит иметь в виду, что этот вечер не подойдет для обсуждения каких-то важных вопросов.
2: Козероги, упорядоченность и дисциплина – вот два ключевых слова вашего сегодняшнего вечера. Вы почувствуете себя в своей тарелке, лишь построив окружающих и заставив их ходить по струнке.
3: Ой, хороший у водолеев. Сегодня вас порадует ваш партнер, потому что в последнее время в отношениях с любимым человеком, ну, как-то, наверное, не хватало душевного тепла, взаимопонимания и гармонии, но, возможно, станет чуть меньше страстей, чуть больше радости от каких-то мелких дел. А вот всецело отношения наладятся.
2: Рыбы, сегодня вы станете мишенью для стрел Амура. Будьте осторожнее, они могут больно ранить, особенно если в ваши планы не входила смена образа жизни прямо этим вечером.
0: Любовный гороскоп.
1: Яркий хит этого лета на радио Витебск представляет садовый центр «Виридиан».

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Мы надеемся, вы хорошо проводите вечер вместе с хорошей компанией. И очередная развлекуха для вас и для нас. Рубрика, которая называется «Трек вечера», это там, где вы именно выбираете, какой песней мы будем открывать программу «Привет и поздравления» в следующем часу. Правильно?
2: Правильно. Да, и у нас, как обычно, здесь дилемма, друзья, которая не разрешится, если вы не проголосуете за ту или иную композицию в Вайбере по номеру 707-1071. В вашем распоряжении «Красное либо черное сердце», в нашем распоряжении, ну, собственно, два трека, которые мы сегодня определили, как, ну, в целом пойдет. Вот как-то под таким названием, хотя, может быть, Саш, у тебя все по-другому, потому что у меня песня плюс-минус такая, ибо она, ну, такая, релаксовая, расслабленная, и отчасти про наш город, пусть и не супербиг, но, тем не

0: Я чуть было не назвал эту песню молодежной, но потом
1: молодежной?
0: Сколько ей лет? Уже больше десятки, наверное.
1: Ну да, сильно больше десятки. Знаешь, я не удивлюсь, если больше 20, если честно, потому что, ну, лет 15, может, она 13-го года. Ну, что-то такое. Ну, прям давненько ее создали. Но, знаешь, мне кажется, актуальности она не потеряла, тем более, наверняка взбудоражила чьи-то воспоминания. Друзья, если ваша сторона души были затронуты, то присылайте красное сердечко за эту песню.
0: А если вам она не по нраву, есть другой вариант. Коллектив Westlife, Solidad.

0: насколько позволяет надстольное пространство. Сейчас Анастасия танцует. Значит, песня, которая вдохновила очень многих певцов на то, чтобы использовать сочетание нот припева в своих других песнях, в интернете наверняка вы слыхали. Значит, если вы считаете, что можно послушать Соледад от Веслайв, тогда черненькие сердечки присылайте туда же Viber 707-71-071 и...
1: А если все-таки Big City Life, тогда однозначно Красное Сердце. В целом, туда же ждем ваши сердца в Вайбере, точно так же, как и письма.
0: А если Веслайв, то черные сердечки туда же Viber 707-71-071.
1: А?
0: А? Друзья, и привет, и поздравления также принимаем, а пока ждем через несколько минут Татьяна Белоголовкина свежие новости.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании заявил, что работники, не выполняющие свои обязанности и нарушающие трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно во время уборочной кампании, будут отправляться в армию. Подробности приводит Пол Перво.
3: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет, и туда, в распоряжение сил специальных операций. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой, в правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию. Есть. Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служат, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служат. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
2: Александр Лукашенко также обратил внимание, что на уборочной можно задействовать взрослых школьников.
3: У нас очень много подсобных работ, особенно на зернотаках и прочее. Но когда-то мы использовали, я помню это по своей работе, мы использовали взрослых школьников. А почему не пригласить, не поработать? Потому что деревенские уже сегодня хлопцы и девчонки не те, что были раньше. Они уже ничем не отличаются от городских. Они не могут лопату от вила отличить. Поэтому привлекайте, пусть люди поработают. И не жалейте поддержать материально этих школьников. Поэтому посмотрите, где-то школьники, где-то бастяются, как у народа кажут, там в городах без дела люди. Всех нужно задействовать. Все хотят кушать, и кушать хорошо. Мы умеем это делать. Поэтому надо задействовать всех. Ну вот хотел вам повторить, потом думаю, не буду, но тем не менее скажу, лучше работать в поле, чем воевать. Поэтому вот это наша война, мирная война.
2: Напомню, президент сегодня провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. К другим событиям, как сообщили в пресс-службе главы государства, Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены решения Совета специального фонда президента Беларуси по поддержке одаренной и талантливой молодежи перспективных проектов. На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда президента будет направлено порядка 758 тысяч рублей. Стипендии президента, назначенные 197 студентам вузов, гранд-премии с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов. Вознаграждением за

0: 8017-007-0011. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
2: Летом остудить, зимой добра жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
3: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Вот программа «Приветы и поздравления». Музыкальный агент на волне радио «Витебск», как всегда, с часу до двух, и с 19 до 20.00. Но это в рамках хорошей компании. Да, вот я уже вижу по хитрым глазам Дроздовой, она выискала какие-то интересные праздники сегодня есть, которые можно отметить тем людям, для которых вот ищут они вечером повод чайку себе заварить, а без повода чай как-то не идет.
2: Так, вот мне кажется, следующий праздник понравится женщинам, которые отвечают за семейный бюджет. Потому что сегодня празднуют день переучета. Пу-пу-пу.

0: пум.
1: Это помнишь, я не знаю, помнишь фильм «Любовь и голуби»?
0: Да.
1: Начинается с того, что мать семейства, вот эта Людка, Людка, выявила недостачу, где-то у них там деньги лежат в шуфлядке, и она, пересчитывая, она поняла, что не хватает, а этот же в майке и в трусах, который он же на голубей потратил, да-да-да.
0: Ну вот вам, пожалуйста, вот так и начинаются семейные истории.
1: Да.
0: Ну, для кого-то, возможно, это станет ценным моментом сегодняшнего вечера, так что, друзья, не стесняйтесь, отправляйте, собственно, куда вы хотите. Ой, а потом утешительный приз для мужчин. Международный день гаспачо.
1: Это хорошо, это вкусно, это прекрасно. Но если гаспачо нету, можно картошки нажарить. Тоже хорошо.
0: Ну или любую нездоровую пищу можно употребить, потому что сегодня и ее день празднуется. День нездоровый, день вредной пищи. В общем, запрещали себе фастфуд, можно смело отправить или вот эти вот чипсики, положить себе на пузик и смотреть какую-нибудь интересную киношку.
1: Конфеты можно.
0: Конфеты. Но это уже что-то
1: шоколадные.
0: Ой, ну прекрати. Ну не надо.
1: Мармеладные вот эти всякие червяки, мишки.
0: Так, так, Саша, ты меня теряешь.
1: Кислые червяки.
0: Все.
1: Все это очень вкусно. Так, друзья, принимаем ваш привет и поздравления. Да, если есть поводы, вы можете поздравить друг друга. Дождь пошел опять, как всегда. Будь не ладен этим летом. Поздравьте с дождливым летом друг друга. Тоже хорошо. Почему?
0: Да?
1: А могла бы еще жара 40. И вы бы сидели бы и ныли бы. А так все.
0: Слушай, да мне кажется, в целом очень даже неплохая погода. В такую погоду отлично на работе сидится, мне кажется. Потому что вот когда жара под 40, ты такой, ты приходишь на работу уже в купальнике. Уже под сбивая ножки, я поняла, ой, так не надо, не фантазируй
1: так,
0: вот
1: так,
0: это.
1: Так, вот. Интересно.
0: И в другой одежде, вот здесь я просто не договорила. Но, тем не менее, в надежде на то, что, понимаешь, как только закончится твой рабочий день, все, дзынь-дзынь, прозвенел будильник, и ты уже и мчишь в сторону речки или озера, или даже надувного бассейна, лишь бы водиться была.
1: А в речке у нас купаться нельзя, между прочим, да, да. И, между прочим, патруль ездит и предупреждает, мне знакомые рассказывали, да?
0: Слышали, друзья, не нарушай.
1: У нас есть только несколько в интернете. Посмотрите, не будем рассказывать.
0: Озеро и бассейн надувной. Все.
1: Значит, все, давайте переходим к песне, которую будем слушать. Открывать будет песня «Солидат» от Westlife. Пока ждем ваши сообщения и пожелания. Наши вам прекрасного вечера.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Если бы у нас сейчас на коммунистической отключили воду, то дождик был бы как раз-таки очень хорошо, потому что нормально, нормально так поливает, ребятушки. Если вы дома, то мы вам желаем прекрасного времяпрепровождения. И если вообще крыша под головой сейчас есть в данный момент и резиновые сапоги, то тоже очень хорошо. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды, поэтому будем получать удовольствие от того, что творится у нас на улице.
2: Да, что за жизнь, жизнь благодать. Это однозначно так. Ну, послушай, наверняка у кого-то уже воду отключили. Я прям вижу, знаешь, вот этот человек в деревне. Ну, в городе, конечно, сомнительно.
1: В городе нормально тоже. Давай, давай, не в городе. Не с тазиком, с мочалом выходит.
2: Вот, знаешь, вот шампунь в одной руке, мочалка в другой руке, железный тазик поставил в лужу и стоишь такой. Ну, да, картина, конечно, интересная. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, в деревне.
1: Ты прониклась. Я прям видел, как ты ловишь вот это вот, сверху летит вот это. Вот все,
2: ой,
1: да.
2: Да, ой, да. Ой, мне кажется, для
1: ты
2: кого-то...
1: Ты прямо сейчас махал на это головой, как Дима Маликов, когда рекламировал шампунь. Но нормально.
2: Да, может быть, я вдохновилась рекламой, может быть, я ее тоже видела, просто не запомнила. Ну ладно, давай все-таки перейдем к нашим приветам. Есть у нас Татьяна, которая сегодня передает привет дорогому любимому человеку Денечке. Пусть он знает, что его Танечка очень скучает и бесконечно любит своего единственного. Береги себя, родной, у нас все получится. Но что касается песни, к сожалению, мимо нашей фанатики однозначно пролетела музыкальная заявка. Но мы, правда, передаем с большим удовольствием этот привет. Надеемся на то, что он долетит. Летел до адресата.
1: Любовь написала: добрый вечер, радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрею. Хорошего приятного вечера, отличного настроения, крепкого здоровья, удачи и везения. Крепко обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба. И большое спасибо всему коллективу радио Витебск. Мы передадим
0: музыкальный

0: Реклама. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Серому обещали новый велик. Sony – последнюю модель телефона. Максу – крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи «нет» наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
5: Музыкальный агент.
6: Привет, поздравления на волне Радио Витебск. Мы принимаем по номеру Viber, Telegram 7071071 и группа ВКонтакте. Тоже, если вам удобно, можно писать и туда бесплатно. Между прочим, если музыкальные заявки имеются и это совпадает с нашей фонотекой, тоже все это все ставим, да, в эфир.
7: Так, есть у нас здесь привет от Егора, который передает свой пламенный для друга Семена. Я благодарю тебя за то, что у меня есть такой классный друг, как ты. Вот, представляешь, как бывает. Таких приветов, мне кажется, у нас днем с огнем не сыщешь. А вот сегодня такой день исключительный.
6: Виталий написал: поздравляет свою Алену с годовщиной совместных отношений. Лечу домой на твой вкуснейший ужин. Люблю тебя, целую, до скорой встречи.
7: Красота. Также у нас есть, по-моему, так, секундочку, проверю. А вот, есть у нас еще Юлия, которая хочет передать привет своему прекрасному мужу Василию и сказать ему, что она его очень сильно любит. И спасибо за все, что он делает, за поддержку, заботу и любовь.
6: Написала Ксюша: добрый вечер, мои любимки. Передаю привет всем слушателям из Гродно. Отличного всем настроения, ярких и веселых моментов. Моему Ромео воздушный поцелуй. Очень скучаю, люблю и с нетерпением жду встречи. И попросила песню «It's my life».
5: Музыкальный агент.
8: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
9: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. На селекторном совещании Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины. Подробностями делится полпервого.
2: Очень важна сегодня дисциплина. Дисциплина в основе всего. Об этом говорят все, и технологи, и не технологи, и беглые, и пришлые, и прочее. Нет дисциплины, нет толку. Прежде всего, технологическая дисциплина. Если люди не понимают, что надо соблюдать технологию, ну тогда включается другая дисциплина. Я уже сказал и про армию, и про наручники и так далее. И не думайте, что это шутка. Поэтому надо мужикам на местах помочь. Ты знаешь, как это делать. Ты был участковым, знаешь, как это делается на месте. Надо подключиться и помочь ребятам на местах, председателям райисполкому, руководителям хозяйств, все расставить на свои места. Очень большая к вам просьба и требование. Помогите там отстроить им дисциплину, чтобы люди понимали, ты пришел на работу, отработай как положено и выдай результат. Мужики, меньше 6% в день со следующей недели убирать нельзя. 6% это самый минимум, но лучше 7-8. Эта неделя еще, возможно, как тут синоптики нам обещают, будет дождь туда-сюда, но со следующей недели, чего бы нам ни стоило, надо убирать. И без потерь. Не меньше 6%.
1: Как сообщили в пресс-службе президента, Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий корректировку указа от 22 декабря 2020 года о поставке дизельного топлива. Утверждена новая схема доставки сельхозорганизациям дизельного топлива. Предусматривается использование трубопроводного и автомобильного транспорта вместо железнодорожных перевозок. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты организации системы предприятия «Беларуснефть». Также президентом подписан закон, оптимизирующий админпроцедуры по охране интеллектуальной собственности. Подробнее об этом и других событиях в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Возвращаемся в этот дождливый вечер к вашим приветственным сообщениям. Это программа приветов и поздравлений музыкальный агент на любимой волне, на волне радио Витебск. И, как всегда, Назаренко Дроздова бухтят, бухтят друг с другом, а ваши сообщения, конечно, с любовью зачитываем.
2: Да, и вот, кстати, про любовь. Вот здесь, мне кажется, истинное ее проявление в этом привете для сына. Он адресован Корунный Сергей. Большой-большой привет от мамы, а также от Елизаветы.
1: Есть поздравление у нас от Андрея, который поздравляет своего брата Валентина с днем рождения. Желает всего самого наилучшего. Поставьте что-нибудь из ретро, просит он.
2: Красота. Есть у нас еще здесь одно сообщение. Юля передает привет любимому мужу Олегу и любимым детям Диме и Лере от Юлии.
1: А есть еще Евгений, который написал: «Добрый вечер, любимое радио. Хочу передать привет своей любимой Ксюше, и уже год, как мы не слушали песню про Жозефину. Как раз-таки давайте послушаем Крис Ри».
0: Музыкальный

0: Студент.
1: Бригада каменщиков передает привет своему прорабу Владимиру. Спасибо за твою искреннюю к нам любовь. Обожаем тебя. Где команда каменщик? Кто их прораб? Это остается загадкой.
2: Ну, ладно, я надеюсь, что услышали те, кому это нужно было услышать. Также у нас есть Ольга, которая сегодня передает привет для самого замечательного, любимого папочки и мужа Сережки Торлина. Любимый муж, пустота в доме без тебя очень ощутима, поэтому я желаю тебе окружить себя заботой и теплом там, где ты есть. Пусть рядом будут только верные друзья и приятные собеседники. Моя любовь к тебе безгранична, и я уверена, что ты об этом знаешь. Твоя семья, сыночки и Олька.
1: Друзья, это программа «Привет и поздравления» и музыкальная агентство «Волнера» Витебск. Вы можете оставлять свои сообщения на номер Viber и Telegram 7071 071.
0: Музыкальный агент. Окей. Okay.

0: «Музыкальный агент».
1: Написал программу «Музыкальный агент» только что Сергей, который поздравляет свою маму Антонину Егоровну с днем рождения. Желает всего самого наилучшего. Мам, я тебя обожаю. Ты лучшая мама на свете. Люблю тебя.
2: Отлично. Есть у нас также еще и Юля, которая сегодня поздравляет Анечку. Анечку Габрусенок с днем рождения. Спокойствия тебе, терпения и всего самого хорошего. Мы тебя любим, твоя семья.
1: Лера написала: «Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет бабушке Али и дедушке Жене из деревни Матюши Полоцкого района от внучки Леры. Спасибо большое».
0: Музыкальный

0: момент.
1: Ну, как говорится, сколько веревочки не виться, все равно конец-то придет, да? И заканчивает свою работу хорошая компания, которая, как всегда, появляется в эфире с 16.00 до 20.00 на лучшей волне региона, на волне Радио Витебск, дабы радовать вас вечером, вернее, радовать днем, переходящим в вечер. Вот так было все задумано, да.
2: Да, слушай, если говорить не только про хорошую компанию, а в целом про всех, кто эфирит здесь изо дня в день, то с самого утра и да, ну почти позднего вечера по летним меркам. Мы здесь, мы готовы с вами болтать, общаться, передавать ваши приветы. В общем, делать все то для того, чтобы ваш день показался очередным самым классным в жизни. Потому что, ну а зачем вообще вот это все, если все-таки каждый день он какой-то смурной, какой-то непонятный. Можно же найти что-то хорошее, правильно?
1: Ну правильно, даже в том дожде, который взял, грянул, кого-то намочил, кто-то зонт не взял. Но все равно в этом надо находить прелесть, и даже этот дождь какой-нибудь холодный и ноябрьский, будь он, конечно, не ладен. Но, тем не менее, давайте получать удовольствие и такого лета, потому что это все-таки лето, и оно должно быть разным, равно как и те песни, которые играют в нашей волне, равно как и те сообщения, которые вы присылаете. Разные люди, но все с положительным посылом.
2: А вы знаете, что интересно? Вот наверняка же этим летом какая-то девчонка, ну просто потому, что они чаще ведут какие-то дневники, какая-то девчонка запишет это лето, ну вот как какое-то очень серьезное. Ну вот, то есть будет какое-то событие такое, может быть торжественное, может быть не очень, но абсолютно точно важное. И она напишет в дневнике в этом году, а перечитает его лет через 5, а может быть через 10, и подумает, ничего себе, у меня 2026 был. И вот так практически, понимаешь, совсем вот лето, тот самый сезон, когда мы там делаем какие-то записульки. Новый год обязательно. Мы там тоже что-то себе помечаем, либо до, либо после. И каждый раз это что-то такое суперважное. К чему это я говорю? К тому, что пусть у каждого, но если не в каждом дне, то хотя бы в каждом сезоне будут какие-то классные события, которые и будут составлять их жизненный путь.
1: Ну и последнее сообщение, которое прислал только что Евгений, моей любимой Ксюше, передаю обнимашки, люблю ее, целую и хочет подарить песню от Стивена Тайлера. Присоединяемся к этим сообщениям, вообще передаем привет всем любящим людям. Ну, а это была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: До завтра, пока.
3: Будет вечер. Будет хорошая компания. I could stay awake just to hear

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании. Особо глава государства подчеркнул роль силовых структур, которые не только следят за порядком и выявляют нарушения, но и в прямом смысле слова подставляют плечо аграриям в период уборочной эстрады. Подробности приводит Полперва.
2: Многие из губернаторов отмечали роль наших силовых ведомств в оказании помощи. Если цепчанам или каким-то другим областям нужно подключить дополнительно наших силовиков, вы, пожалуйста, говорите или госсекретарю, или мне напрямую, главе администрации, скажите, мы подключим по тем или иным вопросам. И не только для того, чтобы ходить там и вас пугать, не в этом дело, а чтобы оказали вам помощь. Я знаю, что особенно МЧС, которые из села немало толковых людей забрали к себе на службу. Ну, ради бога, это их дело, помогают, спасибо им. Милиция также оказывает помощь, и люди и на комбайнах работают, и на отвозке зерна. Тоже молодцы. Министерство обороны, и Бог велел, оказывают эту помощь и поддержку. Я не только это в Витебской области говорю, я говорю это для всех. Поэтому и в Витебске в ближайшее время я постараюсь быть там, где дольше всего идет уборка. Посмотрим и поговорим. Но свои резервы используйте на всю катушку. Вот Славянский базар вы организовали, город гудел, гремел. Сейчас самая большая проблема — перевести на нормальные рельсы, трудовые рельсы, всю эту нашу братью, которая веселилась, пела и плясала. Это вы научились делать, поэтому надо научиться работать. Спасибо за этот разговор. Предупреждаю всех уполномоченных, пока не пересмотрен этот состав, выехать в области и там помогать работать. Не надо ходить за губернатором, не надо никого пугать, бряцать наручниками и прочее. У нас есть кому этим заниматься. Надо помочь. Все должны быть мобилизованы. Но это не значит, что мы завтра бросимся на село и будем там от мэра Минска до министра промышленности сидеть в колхозах, совхозах. Нет, у нас много других проблем. И дай бог, чтобы у нас в промышленности или в строительстве дела шли так, как в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство у нас еще дышит нормально. Но вы видите, что мы очень серьезно зависим от погоды. И Господь Бог нас не балует. Где-то поможет, где нужно, но где мы не дорабатываем, Он нам помогать не будет. Для того, чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и обеспечить Беларусь и на экспорт поставить продукцию сельского хозяйства, у нас есть все. Все есть, от техники до переработки. Надо всем шевелиться, надо работать. Как делать, мы с вами определились. Я попрошу быть ответственными и примером для вертикали власти, чтобы о вас, как о силовиках, сегодня говорили только положительное. МЧС, МВД, прокуроры помогают, спасибо, Минобороны. Вот так должны о нас говорить люди с мест. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь.
1: Другим событием. Александр Лукашенко подписал закон, оптимизирующий административные процедуры в сфере правовой охраны и интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Согласно документу, сокращают сроки проведения экспертиз заявок о выдаче свидетельств на товарные знаки, географические указания и регистрации объектов промышленной собственности. Закон также регулирует порядок выплаты вознаграждений авторам за использование служебных произведений, изобретений полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологии, интегральных микросхем и секретов производства. Кроме того, допускается использование музыкальных произведений в телепередачах из обязательного общедоступного пакета и на государственных мероприятиях без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения. Подписание закона направлено на упорядочение правового регулирования отношений, связанных с охраной интеллектуальной собственности. Белорусская железная дорога в период проведения

0: Лями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
1: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
3: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Президент Беларуси произвел кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил. США нанесут удар по потенциальному месторасположению иранских ядерных центрифуг, заявил Трамп. Великобритания с июля этого года полностью переходит на электронные визы. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси произвел кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил. Соответствующие указы были подписаны Александром Лукашенко сегодня, сообщили в пресс-службе главы государства. Генерал-майор Александр Мусолов назначен на пост замминистра обороны по тылу начальником тыла вооруженных сил. Ранее он занимал должность первого замначальника тыла и начальника штаба тыла. Генерал-майор Андрей Бурдыка освобожден от должности замминистра обороны по тылу, уволен с военной службы в запас. Генерал-майор Дмитрий Битный возглавил Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. До этого он занимал пост заместителя командующего войсками Западного оперативного командования. Генерал-майор Александр Буас покинул пост командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Он уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Министр внутренних дел провел селекторное совещание по уборочной кампании. Об этом сообщили в МВД Республики. Иван Кубраков довел задачи, которые президент поставил сегодня во Дворце независимости. В мероприятии принял участие заместители министра, руководители подразделений центрального аппарата, столичного ГУВД и областных управлений внутренних дел. Иван Кубраков поручил оказывать практическое содействие аграриям, где требуется перевести участковых инспекторов милиции на усиленный вариант несения службы. В горячую пору помогать должны в том числе оперативники. Главные задачи – сохранность нового урожая и противодействие хищениям, сказал глава МВД.
1: В мире.
2: Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что США вскоре нанесут удар по району, где предположительно находятся иранские ядерные центрифуги, передают СМИ. Помимо этого, Трамп предупредил, что Соединенные Штаты нанесут удар по любому объекту, рассматриваемому Ираном как место для разработки ядерного оружия. Глава Белого дома также пообещал, что США предпримут действия против йеменских хуситов, если они попытаются установить морскую блокаду Саудовской Аравии. Великобритания с июля этого года полностью переходит на электронные визы. Больше они в паспорта вклеиваться не будут, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве. Великобритания перешла на систему, когда электронные визы являются основным способом подтверждения иммиграционного статуса. Так, с июля прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток. Ранее вклеенные, срок действия которых еще не истек, будут приниматься для совершения поездок до окончания их срока действия. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».
3: От продаю до продала всего 5.

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную, днем с прояснениями погоду. Временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
4: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск.
1: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

музыкой. Вот куда прийти, чтобы была классная музыка?

Okay.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+. Василя, старый широк, Василя, старый широк, Василя, старый широк.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Frisbee Nutter, Scratcher, Blinko, Freeboxer, Fortunator и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

Как у тебя там дела? Я не знаю, как ты, но я по тебе уже очень сильно скучал. Да. И вот пока я скучал, я кое-что понял. Я понял, что люди не должны быть поодиночке. Каждому человеку нужен такой человек, который будет о нем заботиться, постоянно за него переживать, говорить ему разные приятные вещи. Да. Поодиночке совсем невозможно.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную, днем с прояснениями погоду. Временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону 16-21 градус выше нуля. Витебский столбик термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную, днем с прояснениями погоду. Временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону 16-21 градус выше нуля. Витебский столбик термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную, днем с прояснениями погоду. Временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону 16-21 градус выше нуля. Витебский столбик термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

вас изнутри. Я заберу тебя ночью и не верну тебя больше. Я наберу тебя точно, я не беру, значит, позже. Ты простая настолько, что с тобой так сложно. Я с тобой настоящий, но в настоящем я прошлый.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную, днем с прояснениями погоду. Временами дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону 16-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске и по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.